0: Радиус FM. Наше.
1: Сердце на куски.

0: понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».
1: От

0: одну.
1: В Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
2: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями утром и днем на большей части территории дожди, днем местами по стране прогнозируются грозы и сильные дожди. Ветер юго-западный, местами сильный порывистый. В Гродно 16-18 со знаком плюс, в Бресте 17-19. В Минске от 18 до 20 градусов тепла, в Витебске 21-23. В Могилеве 22-24 со знаком плюс, а в Гомеле 23-25. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. The your...

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкаст».

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

чуть-чуть стоит пожить, чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, утром и днем на большей части территории дожди, днем местами по стране прогнозируются грозы и сильные дожди. Ветер юго-западный, местами сильный порывистый. Гродно 16-18, со знаком плюс, в Бресте 17-19, в Минске от 18 до 20 градусов тепла, в Витебске 21-23, в Могилеве 22-24, со знаком плюс, а в Гомеле 23-25. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel-

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммер. Don't Wanna Go Home.

0: Радиус FM.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, утром и днем на большей части территории дожди, днем местами по стране прогнозируются грозы и сильные дожди. Ветер юго-западный, местами сильный порывистый. В Гродно 16-18, со знаком плюс, в Бресте 17-19. В Минске от 18 до 20 градусов тепла, в Витебске 21-23. В Могилеве 22-24, со знаком плюс, а в Гомеле 23-25. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Радиус FM.
2: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me

0: Реклама. Топ-чарт. Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиос ФМ с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Биби Рекса и Фейтлесс с треком «New Religion». На второй строчке располагались Алан Уокер и Изабелла Мелкман «Broken Strings». И первое место досталось Avalon Rockston «Vertigo». Ну а кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу.

radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Доброе утро всем! 6 утра 59 минут в Беларуси. Это «Пробудители» на Радиус FM. Второй рабочий день. Начинаем весело вместе с «Пробудителями». Впереди много всего интересного. Подарки, конечно же, топовая музыка. И самое главное, твое хорошее настроение. Ну а прямо сейчас расскажем о планах на будущее подробно.
2: В ближайшие полчаса «Астролайф» узнаем, как пройдет этот день по мнению звезд.
1: Далее улыбнула. Лучшие шутки для поднятия твоего настроения.
2: Ну а после «Пока ты спал» расскажем о преступнике, который украл котенка, а после вместе с ним отправился грабить банк.
1: Звучит как интересное кино. Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет, рассказывай, какие новости?
3: Привет, расскажу об экстремальной жаре в Европе и первом роботе-учителе.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
3: Александр Лукашенко провел вчера переговоры с председателем арабского парламента. По итогам белорусские и арабские парламенты подписали меморандум о взаимопонимании. Он станет межпарламентским мостом. Визит, конечно, подстегнет возможности в сотрудничестве, в том числе в реальном секторе экономики. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков встретился с послом Швейцарии в Беларуси Кристиной Ханегер-Золотухин по случаю завершения ее дипломатической миссии. Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы активизации белорусско-швейцарских отношений, а также обменялись мнениями о ситуации в регионе и мире. Массированные ракетные удары Пентагона по Ирану и ответные атаки Тегерана сейчас идут параллельно с экстренными закрытыми переговорами. Посредники из Катара и Пакистана пытаются реанимировать сорванные договоренности и предлагают сторонам проект нового перемирия. В МИД Ирана официальный факт получения новых инициатив подтверждают, но говорят об этом крайне осторожно. Европу накрыла третья волна экстремальной жары, самая мощная. Она бьет не только по людям, но и по сельскому хозяйству. Европейская ассоциация торговли зерновыми снизила прогноз общего урожая в ЕС и Британии. Во Франции, главной житнице Евросоюза, сбор кукурузы может стать самым низким за последние 50 лет. В старших классах школ Нью-Йорка впервые будет преподавать робот-гуманоид. Его зовут Салли. Известно, что на первом этапе Салли будет работать только с учениками 11 классов. Облик робота приближен к человеческому. Она сможет двигать руками и ногами, однако при этом передвигаться по классу не будет. Как заявили власти, робот не заменит преподавателей, а станет дополнительным инструментом на занятиях. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Днем местами по стране прогнозируются грозы и сильные дожди. Днем в Гродно плюс 16-18, в Бресте 17-19 выше нуля, в Минске плюс 18-20, в Витебске 21-23 со знаком плюс, в Могилеве и Гомеле 22-24 градуса тепла. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Будители. На Радиус FM.
1: 7 утра, 8 минут в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас расскажем, как пройдет у нас день, по мнению звезд. Ну а после расскажем про твой. Юль, что у тебя сегодня?
2: Мне звезды говорят: слушай, Юля, используй знания на практике.
1: Хорошо, а у меня день пройдет продуктивно. Это прогнозы для нас. Что будет у тебя, расскажем прямо сейчас.
0: Астролайф.
2: Итак, Овны, сегодня эмоции будут брать верх над разумом, поэтому найдите время для отдыха.
1: Тельцы, день пройдет спокойно и без ярких событий, зато оставит после себя приятное впечатление.
2: Близнецы, по возможности отложите финансовые вопросы и сосредоточьтесь на других делах.
1: Раки, используйте свои знания на практике, а не тратьте силы на попытки освоить что-то новое.
2: Львы, сегодня смело начинайте новый проект, потому что удача на вашей стороне.
1: Девы, день окажется насыщенным, поэтому не перегружайте себя дополнительно задачами.
2: Весы, не принимайте сегодня поспешных решений о смене работы. Сначала трезво, лучше оценить свои перспективы.
1: Скорпионы, ваши амбиции помогут преодолеть любые препятствия и приблизят к успеху.
2: Стрельцы, перед вами откроются новые возможности, и вам останется только решиться ими воспользоваться.
1: Козероги, оптимизм поможет легко справиться с делами, но постарайтесь не вызывать чужую зависть.
2: Водолеи, будьте сегодня осторожны в разговорах, чтобы избежать необоснованных обвинений в сплетнях.
1: Рыбы, прилив энергии позволит многое успеть, но не забывайте делать паузы, чтобы не переутомиться.
2: Например, пауза будет через парочку минут в улыбнулом, и поднимем тебе настроение этим утром.
0: Пробудитель. На

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 7 утра, 15 минут в стране. Это Пробудители на Радиус FM. Делай погромче, будем поднимать тебе настроение.
2: У меня такая, ну, дурацкая. Моя давняя просьба купить микроволновку. Тебя совсем не волнует? Микроволнует.
1: Чуть-чуть совсем. У меня такая. Я подкаблучник? Да я всегда был в семье главным. Да неужели? Представь себе. Мне сразу после свадьбы так жена приказала.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
3: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Все-таки мне нравится, что время от времени синоптики ошибаются. Ошибаются, и это круто. Обещали дожди, вот это вот все. Будет холодно, но пока что без этого.
2: Без эксцесса.
1: Да. И это радует. 7 утра, 22 минуты в Беларуси. Привет тебе, это Радиус FM. Прямо сейчас расскажем о женатом мужчине, который очень сильно обиделся на своих друзей.
0: Пока ты спал.
2: В чем прикол? Собирались они поехать на отдых в Таиланд, и мужчина такой: «А почему меня не взяли? Почему меня не взяли? Что у меня за друзья такие?» Оказалось потом, что эти друзья, собирались не на очень-то лицеприятную поездку, которая именуется интим всякими там штуками. Угу. Интимный туризм.
1: Взрослая поездка получилась.
2: Да, очень взрослая. И в итоге на него потом обиделась его жена, сказав, что: «Слушай, что ты туда собираешься, потому что я бы тебя все равно не отпустила». Он и на жену обиделся, и весь вот, в общем, в скандалах послал все и вся, и решил, как бы, что никто ему не нужен, все его предали, друзья без него поехали, жена бы его и так не поняла, и он все, брак — это тюрьма, а жена искренне считает, что если ты женат, никаких поездок без жены. Все. Ты...
1: Бедный, несчастный. Юля, а ты как считаешь? Вот как бы ты поступила в этой ситуации, вот с женской точки зрения?
2: Ну, я считаю, что... Да я, если честно, сама куда-то хотела одна, если честно, свалить. Об этом не думала.
1: Все понятно.
0: Пробудитель на

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. В Беларуси 7 утра, 28 минут, это пробудители на Радиус FM, и мы продолжаем нашу утреннюю миссию.
1: В ближайшие полчаса у нас Эйс Вентура, мы попытаемся отгадать, какое слово спрятали в очень странном треке.
2: А потом улыбнула лучшие шутки из сети для твоего хорошего настроения.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучков. Влад, привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
3: Дороги Минска почти свободны, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на участках от улицы Белецкого до улицы Льва-Сапеги. Время проезда 8 минут. И от улицы Козинца до улицы Лейтенанта Кижеватова. Тут проезд займет 6 минут. С пробками на этом все. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, днем местами по стране прогнозируются грозы и сильные дожди. В Гродно плюс 16-18, в Бресте 17-19 со знаком плюс, в Минске 18-20 градусов тепла. В Витебске плюс 21-23, в Могилеве и Гомеле 22-24 выше нуля. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Подарки, подарки, еще раз подарки. Моя любимая часть каждого прямого эфира на Радиус FM. 7 утра, 36 минут в стране. Привет тебе. Через 5 минут мы сыграем в Эйс Вентуру. Странный трек и классный подарок. Вот что тебя ждет.
2: Чтобы принять участие, заходи в нашу группу в Телеграме. Группа называется Радиус FM. Когда ты туда зайдешь, там есть такой маленький значок сообщения. Тебе нужно на него нажать и написать свой номер телефона. На кону у нас сегодня портативная Bluetooth-колонка от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее – игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
0: Реклама.
5: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус FM.
0: Радиус FM. He's

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 7:40 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас предлагают сыграть в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
2: Правило очень простое. Мы берем кусочек из трека, где одно слово запикиваем звуком какого-то странного животного. Если наш игрок отгадывает, какое же слово мы запикали, забирает свой приз – портативную Bluetooth-колонку от Radius FM.
1: Итак, сегодня с нами играет Макс. Максим, доброго тебе утра.
3: Доброе утро.
1: Привет, привет. Рассказывай нам, чем занимаешься.
3: Я еду поступать в Академию МВД.
2: Молодец.
1: Красавчик,
2: какой.
1: Мы всей страной желаем тебе удачи, хорошего поступления. Ну что, готов к игре? Правила понятны?
3: Да, понятно, готов.
1: Отлично, давай ты прямо сейчас слушать задание внимательно.

0: Такой pick me трек. По спине мурашки, но мне не нужна рубашка, аптечка, салфетка.
1: Рубашка, аптечка или салфетка?
2: Рубашка.
1: Рубашка. То есть ты едешь покупать, поступать в Академию
0: там
1: МВД?
0: Там же еще, получается, перед этим слова. Я счастливая мультяшка, в моих глазах сердечки, по спине мурашки, но мне не нужна рубашка, аптечка, салфетка.
2: Пускай рубашка будет.
1: Ну, ты едешь...
0: Что ты к этой рубашке-то прицепился?
1: Поступать в Академию МВД, да, ты рубашку наносишься еще.
0: Рубашка да рубашка.
1: Ну давай, все, последний шанс тебе. Рубашка, аптечка, салфетка.
2: Аптечка.
1: Ты уверен?
2: Да.
1: Все, аптечка — это последнее слово Макса, да?
2: Да, конечно.
1: Все, давай слушайте ответ. Какой молодец, а!
0: Вот так, с первого раза сам, благодаря великолепному музыкальному читью, ты побеждаешь в нашей Ace Venturi. Мы тебя поздравляем. Портативная Bluetooth-колонка от Radius FM твоя.
1: Оставайся на линии, расскажем, как забрать твой подарок.
3: Пробудитель на Radius FM. Реклама.
4: Светофор. Умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономит.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 7:48 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас предлагают тебе посмеяться.
2: Хроника происшествий. Доверчивый юноша открыл дверь двум незнакомым молодым женщинам весьма сомнительного вида. Еще и пьяным. И не пожалел.
1: Хорошо. Когда я говорю мужу, что мы навеки будем вместе, он начинает плакать. Такой у меня ранимый.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8 утра в белорусской столице, это «Пробудители» на Радиус FM. Всем самого доброго утра. Прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
2: В ближайшие полчаса улыбнула лучшие шутки для поднятия твоего настроения.
1: Ну а после «Скорость звука» сразимся за главный подарок недели – умные часы от Радиус FM.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе, рассказывай, какие новости?
3: Привет, расскажу о новом премьере Великобритании и японском холодильнике для человека.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
3: Делегация арабского парламента посетила Палату представителей Беларуси. Стороны активно начали вести диалог с мая 2025 года, при этом регулярно поддерживают друг друга на международных площадках. Вчера был подписан меморандум о взаимопонимании. В будущем он будет связывать Беларусь с арабским миром в торгово-экономической сфере, в образовании и медицине. В Испании при праздновании победы на чемпионате мира по футболу пострадали 80 человек. Уличные гуляния переросли в массовые беспорядки. Погибли 2 человека, в том числе 13-летний подросток. В одном только Мадриде в больнице попали 36 человек. Еще 29 пострадавших оказались в клиниках Барселоны. Британия официально получила нового премьера, им стал Энди Бёрман. Он пообещал самые большие изменения за последние 40 лет в политике и экономике страны. Но менять внешний курс Лондон не собирается. Бёрман уже подтвердил, что продолжит линию Стармера. Он объявил о скорой встрече с Зеленским и заверил, что поддержка Украины останется непоколебимой. Холодильник для человека появился на рынке Японии. Устройство представляет собой переносной охлаждающий бокс. Он подает холодный воздух, температура которого не превышает 5 градусов. Внутри самого холодильника, в котором человек может буквально поместиться полностью, температура составляет 15 градусов. Устройство работает от обычной сети и не требует специальных навыков для установки. Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг женской теннисной ассоциации. Сейчас в активе соотечественницы 8500 очков. Следом с небольшим отставанием идет Елена Рыбакина из Казахстана. Замыкает топ-3 американка Джессика Пегула. И в завершении. Есть интернет, есть Радиус FM. Заходи на сайт, жми на плей и слушай топовую музыку, где бы ты ни находился, на улице, за рулем или в офисе. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Днем местами по стране прогнозируются грозы и сильные дожди. Днем в Гродно плюс 16-18, в Бресте 17-19 выше нуля, в Минске плюс 18-20, в Витебске 21-23 со знаком плюс, в Могилеве и Гомеле 22-24 градуса тепла. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: будите на Радиус FM. Улыбнула.
1: Делай погромче, потому что мы готовы поднимать тебе настроение самыми топовыми и смешными шутками, которые смогли найти в интернете. 8 утра, 8 минут в Беларуси. Это Радиус FM.
2: Открыл Илон Маск ресторан на Марсе и спрашивают у посетителей. Говорит, ну как вам? Ну, атмосфера не очень, да и цены космос.
1: Хорошо. Комар, укусивший алкоголика, а потом еще 2 часа рассказывал ему про свою жизнь.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Родитель. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8.14 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM продолжают дарить подарки. Буквально через 5 минут поиграем в скорость звука.
2: Каждый день мы выбираем с помощью рандомайзера участников, которым нужно сделать ставку, за сколько секунд они смогут отгадать популярный трек. Участнику нужно сделать ставку от 1 до 5 секунд, и чем меньше секунд он выберет, тем больше у него шансов на успех.
1: Ну а чтобы стать участником нашей игры «Скорость звука», заходи в группу Радиус FM в Telegram. Внизу группы есть значок сообщения. Нажимай на него и пиши название игры. Оставляй свой номер телефона. Главный подарок недели – умные часы от Радиус FM.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: 26 июля «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
5: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
7: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 31 июля. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:19 в Беларуси. Прямо сейчас Пробудители на Радиус FM. Поиграем в скорость звука.
0: Скорость звука. Скорость
2: звука. Главный подарок недели — это умные часы от Радиус FM, но каждого участника мы без подарочка не оставим, потому что каждому, кто с нами сыграет, мы обязательно дарим фирменный блокнотик от Радиус FM. Ну а правила просты. Игроку нужно будет делать ставку, со скольки секунд он сможет отгадать название популярного трека. И чем меньше секунд он выберет, тем больше у него шансов на успех. Но неделя началась очень лихо, потому что вчера участница смогла отгадать трек аж за 2 секунды, и у наших участников выбор получается не очень-то и велик.
1: Да, сегодня вместе с нами играет Татьяна, и Танюша будет угадывать сегодня за 1 секунду. Доброго тебе утра, привет!
3: Доброе утро всем.
1: Чем привет. Занята? Рассказывай, что делаешь утром.
3: Настраиваюсь на игру.
1: Молодец, это самое главное.
2: А Таня уже пожалела, что позвонила по этому вздоху.
1: Вот, чтоб у всех, понимаете, так утро вторника начиналось, настраиваться просто на игру на Радиус FM. Это звучит круто. Итак, правила тебе понятны? Хочу напомнить, что послушать можно только один раз. И если ты готова, я могу предоставить тебе 1 секунду. Готова?
3: Да.
1: Давай, внимательно, 1 секунду.
3: Жанна Фриски, «На море белый песок».
1: Пфф, смотри, как быстро. А на море белый песок, дует теплый ветер. Ну, красота же! Смотри, перебила вчерашние результаты, ты выбираешься на 1 место. Мы тебя поздравляем, и, в принципе, я думаю, что кому-то перебить будет максимально сложно. Жди пятницы, скорее всего, умные часы достанутся именно тебе.
2: Ну и как мы обещали, спасибо, брендированный блокнотик твой.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: Ой, не знаю, что у нас будет с погодой на самом деле. Вот солнце вроде светит, вот вроде как лето, а выходишь и какое-то вот прохладное ощущение, это все-таки остается. Непонятно. Синоптики, пожалуйста, наберите куда-нибудь там в небесную канцелярию, урегулируйте нам лето. Пусть оно просто будет теплым. Уже не просим жаркого. Уже вот ничего не надо. Просто пусть вот этот кусочек лета, который остался, будет теплым, чтобы мы покайфовали. 8 утра, 28 минут в Беларуси. Всем доброго утра. Это «Пробудители» на Радиус FM, и мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса не и мне тут попытаемся отгадать, какое голосовое было создано искусственным интеллектом, а какого живым человеком подарки ждут.
2: Ну и, конечно же, потом улыбнула шутки из сети для твоего хорошего настроения.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе, рассказывай, как дела на дорогах?
4: На дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 3 балла. По данным Яндекс.Карт, основные скопления машин на участках от МКАД до улицы Сергея Есенина. Время проезда 5 минут, и от Уральской улицы до Ботанической. Здесь проезд займет 6 минут. Это вся информация о пробках. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Днем местами по стране прогнозируются грозы и сильные дожди. В Гродно плюс 16-18, в Бресте 17-19 выше нуля, в Минске плюс 18-20, в Витебске 21-23 со знаком «плюс». В Могилеве и Гомеле 22-24 градуса тепла. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Продолжаем дарить подарки. 8.34 в стране. Это Радиус FM. И через 5 минут наш интерактив «Не ИИ мне тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Чтобы принять участие в игре, заходи в нашу группу. Она называется Радиус FM. Группа в Телеграм. Ищи значок сообщения. Он похож на значок переписки. Вот нажми на него и напиши свой номер телефона и название «Не ИИ мне тут».
2: Совсем скоро сыграем с двумя слушателями. Ну а победитель получит фитнес-бутылку от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Что ты выберешь? Доходность или надежность?
2: Я выберу вклад «Шодры» в банке «Добробыт». Ведь здесь есть и то, и другое. Фиксированная высокая процентная ставка 13,32 годовых на 13 месяцев. Выгодно и надежно. Подробности на сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж и по телефону 5-222-111.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Слуцк. Улица Ленина, 96В. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка Бай». ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
5: Летняя распродажа на «Ламода». До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на «Ламода Бай» и по телефону 8044-784-84-84.
6: Реклама.

0: Будители. На Радиус FM.
1: 8:38 в Беларуси. Пробудители прямо сейчас предлагают сыграть в наш интерактив «Не и им не тут».
2: На кону у нас брендированная фитнес-бутылка от Радиус FM. Она достанется нашему игроку, если ему удастся отличить, где иишное голосовое, а где голосовое, которое записал реальный живой человек.
1: Итак, правила максимально простые. Сегодня вместе с нами будет отгадывать Виктор. Вить, доброе утро!
3: Доброе утро.
1: Как ты, рассказывай, чем занимаешься?
3: Ну, в данный момент нахожусь на больничном.
1: Болеешь.
3: Такую погоду.
1: Да. Да, а после больничного, наверное, сразу в отпуск. Я угадал?
3: Ну, примерно, да.
2: Раскрыли мы твой план.
1: Молодец, хорошо. Не будем раскрывать, что за Виктор, чтобы не было вопросов тогда. Итак, два голосовых, живой человек, искусственный интеллект. Нужно будет отгадать, где какое. Готов?
3: Да.
1: Внимательно, первое.
4: Не родись красивой.
1: Хорошо, и второе.
5: Не родись красивой.
1: Женский, мужской. Так вот интересно у нас получается.
2: Кто ИИ, кто живой?
1: Но откровенности ради, если бы...
3: Женщина больше похожа на ИИ была.
1: Если честно, если бы у меня не было написано, я бы, наверное, не отгадал.
2: Я бы тоже.
1: Это правда.
2: То есть женщина ИИ?
3: Ну да, женский голос.
1: Все, это твое окончательное решение, правильно?
3: Ну да, да.
1: Второй человек, который записывал нам голосовое, уже на линии. И давайте здороваться, проверять. Привет тебе.
6: Доброе утро.
1: Ну, есть! Вить, а правильно-то? Чутье, не подвело. Паш, нам, пожалуйста,
3: есть, наверное,
1: для галочки. Паш, нужно повторить нам. Повторишь?
6: Да. Не родись красивый.
1: Хорош! Вот твои аплодисменты только за то, что тебя зовут Паша. Это на самом деле очень и очень дорогого стоит. Эту жизнь ты уже выиграл, несмотря на не и мне тут. На самом деле, спасибо тебе большое. Ну, а Виктора мы поздравляем.
2: Ведь мы поздравляем
3: спасибо,
2: тебя.
3: Спасибо,
2: Радиус ФМ. Ой, капец. Фитнес-бутылка от Радиус ФМ твоя.
0: Пробудитель на Радиус ФМ. Реклама. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
7: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
8: С кредитами на все от банка Добробыт сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
9: А теперь о погоде на выходные. Гриль-фест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа чевапчичи из свинины полуфабрикат всего 6 рублей 29 копеек за 350 грамм. Подробности на evroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
10: 26 июля Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
11: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Поднимаем настроение вместе с пробудителями на Радиус ФМ. 8 утра, 48 минут в Беларуси. Давай посмеемся.
2: Ты водишь ее в дорогие бары, угощаешь коктейлями. В конце концов, тратишь на нее всю свою зарплату, а в итоге получаешь отказ. Вот такая вот она, твоя печень.
1: Да, хорошо. Полный крах, на самом деле, это когда через дырку в ботинке видна дырка в носке.
0: Пробудитель на Радиус ФМ.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: В Беларуси 9 утра ровно, это «Пробудители» на Радиус FM. Мы ни в коем случае не оставляем тебя еще. Достаточно времени для того, чтобы поднять тебе настроение, рассказать что-то интересное. И, может быть, даже подарить подарки. Прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: В ближайшие полчаса «Астролайф» — это твой гороскоп на этот вторник.
1: Ну а после «Улыбнула» — лучшее из интернета для твоего хорошего настроения.
2: И еще вот этот поворот расскажем, как преступник украл котенка, а после вместе с ним пошел грабить банк.
1: Ну и, конечно же, прямо сейчас в нашей студии Влад Кутько. Привет тебе, рассказывай, какие новости.
3: Привет, расскажу, зачем в китайском аэропорту завели кошек и чем закончилась история групповых снимков Трампа со сборной Испании.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
3: Славянский базар 2026 поставил рекорд по посещаемости. Билеты на фестивальные мероприятия приобрели 120 тысяч человек. Это сразу на 50 тысяч больше, чем в прошлом году. Форум объединил представителей из 52 стран. Интересный факт. Наибольшую активность у мониторов и экранов проявили жители России, Германии, Польши и Казахстана. Археологи БГУ обнаружили городище, сгоревшее в середине первого тысячелетия нашей эры. Там обнаружили сгоревшие остатки укреплений, а вокруг были найдены наконечники стрел. Археологи полагают, что городище могло сгореть в пожаре во время сражения. Найденные артефакты предварительно датируются 5 веком нашей эры, временем великого переселения народов. В регионах Беларуси запланировали провести 250 школьных ярмарок к новому учебному году. Здесь можно будет приобрести все необходимое к школе, от одежды делового стиля до канцелярских товаров. Напомню, что стартовала продажа школьных товаров с 15 июля и продлится до середины сентября. На многих объектах торговли оформлены тематические секции и уголки школьника. Дональда Трампа вырезали с официальных групповых снимков национальной команды Испании после их триумфа на чемпионате мира. На опубликованном кадре президент США не попал в итоговую версию, хотя изначально присутствовал рядом с командой на церемонии награждения. Уточню, что история получила резонанс на фоне церемонии награждения, где Трамп находился на сцене вместе с главой ФИФА и сборной Испании. В аэропорту китайского города Ланчжоу создали отдел по борьбе с мышами. Так сотрудники приютили бездомных кошек. Теперь питомцы общаются с людьми и выходят на утренние патрули. Многие пассажиры специально останавливаются, чтобы сфотографировать кошек. Аэропорт регулярно публикует в социальных сетях информацию о повседневной жизни сотрудников отдела по борьбе с мышами. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2,89, 100 российских рублей 3,69, 10 китайских юаней 4,27. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Днем местами по стране прогнозируются грозы и сильные дожди. Днем в Гродно плюс 16-18, в Бресте 17-19 выше нуля, в Минске плюс 18-20, в Витебске 21-23 со знаком плюс, в Могилеве и Гомеле 22-24 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Если у тебя есть сомнения про этот день, то не надо, ни в коем случае не сомневайся, просто сделай погромче, потому что буквально через минутку мы расскажем тебе, как же пройдет твой вторник. По мнению звезд, 9 утра, 9 минут в Беларуси, это пробудители на Радиус FM. Но для начала скажем, что у нас. Юль, у тебя как?
2: Звезды советуют не использовать знания на практике, ничего нового осваивать не нужно.
1: Ну кайф, у меня просто день пройдет продуктивно. Тоже немаловажно. Это прогноз для нас. А как твой день пройдет, расскажем прямо сейчас.
0: Астралайф.
2: Овны, сегодня эмоции будут брать верх над разумом, поэтому найдите время для отдыха.
1: Тельцы, день пройдет спокойно и без ярких событий, зато оставит после себя приятное впечатление.
2: Близнецы, по возможности отложите финансовые вопросы и сосредоточьтесь на других делах.
1: Раки, используйте свои знания на практике, а не тратьте силы на попытки освоить что-то новое.
2: Львы, смело начинайте новый проект, сегодня удача будет на вашей стороне.
1: Девы, день окажется насыщенным, поэтому не перегружайте себя дополнительными задачами.
2: Весы, не принимайте поспешных решений о смене работы. Сначала трезво оцените свои перспективы.
1: Скорпионы, ваши амбиции помогут преодолеть любые препятствия и приблизят к успеху.
2: Стрельцы, перед вами откроются новые возможности и останется только решиться ими воспользоваться.
1: Козероги, оптимизм поможет легко справиться с делами, но постарайтесь не вызывать чужую зависть.
2: Водолеи, будьте осторожны в разговорах, чтобы избежать необоснованных обвинений в сплетнях.
1: Закончим рыбами. Прилив энергии позволит многое успеть, но не забывайте делать паузы, чтобы не переутомиться.
2: Ну а через парочку минут мы подарим тебе немножко хорошего настроения, улыбнуло при помощи мемов и шуток из сети.
0: Пробудитель на

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 9:17 в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. Мы отобрали для тебя лучшее из интернета, чтобы поднять тебе настроение.
2: Вот бывает, идешь по улице, думаешь о чем-то важном, потом бац, врезается в тебя грузовик. Вот это прям сбивает.
1: Хорошо. Со мной жена уже 2 дня как не разговаривает, но я нашел выход. Положил на кровать грязные носки. Разговор был начат.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
3: А теперь о погоде на выходные. Гриль-фест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа шашлык из свинины в майонезе полуфабрикат. Всего 13 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взрыв.

0: самолет.
1: Сыну велик, а в доме новая крыша.
2: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
3: Работа – это способ исполнить мечты.
4: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Светофор. И кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
6: Светофор.
7: Сустрэнем 20 годов разом с великим князством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
8: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
10: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
11: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
12: На Радиус FM.
11: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
12: «Автодрайв».
11: На Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9:25 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM. Желаю тебе самого доброго утра. Делай погромче, потому что прямо сейчас мы расскажем, как преступник украл котенка, а после вместе с ним, внимание, отправился грабить банк.
0: Вот это поворот!
3: Мужчина пришел в зоомагазин и украл оттуда маленького котенка. Но это было не все. Потом он пошел в банк вместе с котенком и попросил одного из сотрудников, он говорит, слушай, подержи малыша. А сам в это время передал кассиру записочку, на которой было написано «Гоните деньги». План оказался провален, потому что его задержали, но быстро приехала полиция. Неизвестно вообще, на что был расчет и причем здесь вообще бедный котенок. Возможно, так он хотел как-то создать впечатление хорошего человека. Я и мухи не обижу. Вот, ну, как-то так. Ну, все переживают о судьбе котенка.
2: Вот смотри, по факту котенка, наверное, отправят в какой-то кошачий, как это, интернат, как это для животных
3: для маленьких называется? Преступников?
2: Да.
3: Детскую колонию.
2: Детскую колонию для котиков, да? Нет, вот в это вот вся история, когда животных забирают с улицы, отвозят их в какие-то специальные там помещения. И представляете, как зайдет этот котенок. Он зайдет и скажет сразу, да я, ребят, я уже чуть банк не ограбил, да, вот мне там 2 месяца от роду, и я уже такой крутой. История на самом деле клевая. Мне кажется, что житель вот этого Мэриленда, это в США, просто решил...
3: Да, голливудского фильма история.
2: Похайпить, да, и создать нам историю, которую прямо сейчас мы и рассказали.
0: Пробудители на Радиус FM.

0: пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 9:33 в Беларуси, это пробудители на Радиус FM, и мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса у нас «Смотри, что нашел», обсудим, так ли полезно есть кашу на завтрак.
2: А потом нейростендап, послушаем комедию, полностью написанную и озвученную искусственным интеллектом.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучков. Влад, привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: На дорогах Минска движение плотное, пробки в столице 5 баллов. По данным Яндекс.Карт, основные скопления машин на МКАД от Игуменского тракта до улицы Козинца, время проезда 28 минут, и на проспекте Независимости от улицы Дорошевича до улицы Козлова, тут проезд составит 37 минут. С пробками на этом все, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, днем местами по стране прогнозируются грозы и сильные дожди. В Гродно плюс 16-18, в Бресте 17-19 выше нуля, в Минске плюс 18-20, в Витебске 21-23 со знаком плюс, в Могилеве и Гомеле 22-24 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
5: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Это «Пробудители» на Радиус FM в Беларуси. 9 утра 40 минут. Прямо сейчас мы обсудим, так ли полезно есть кашу на завтрак.
0: Смотри, что нашел.
2: Дело в том, что каша на завтрак уже давно является как бы стандартом здорового образа жизни, но, как оказалось, приносит пользу она лишь небольшому количеству людей. Говорят нам доктора медицинских наук. Да.
1: Угу.
2: Оказывается, что съесть кашу с утра все равно, что употребить кусок торта. Потому что каши в горячем состоянии, особенно разваренные сильно, разлагаются в нашем желудке до молекул глюкозы. Ну, по факту, как сахар. А даже не сладкая каша, когда переварится, вызовет у нас резкий скачок сахара в крови. А если вы еще добавлять туда варенье, мед, конфеты, то на выходе...
1: Фрукты тоже считаются да?
2: То на выходе получается самую настоящую гликемическую бомбу. Такому человеку, который работает, допустим, физическим трудом, допустим, на стройке, да, либо еще какой-то...
1: Норм.
2: Очень сильно труда, да. Ему нормально такой глюкозный, грубо говоря, завтрак. Но если ты работаешь в офисе, то глюкоза полностью трансформируется в жир, вызовет у тебя сонливость и переедание во второй половине дня. Поэтому для вас, для тех, кто не сильно физически напрягается, лучше будет наличь на белковый завтрак, легкий белковый завтрак.
1: Я вот как будто бы заранее просто про это знал и каш по утрам не ел.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Баский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка Бай».
2: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
3: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-8484.
4: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
2: Реклама. Радиус FM.
5: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9 утра, 49 минут в Беларуси. Привет тебе, это Радиус FM. И прямо сейчас мы предлагаем послушать тебе комедию, полностью написанную и озвученную искусственным интеллектом.
2: Нейростендап.
3: Что вы знаете о терпении? Сколько узнала я благодаря этой жаре и тому, что я живу на очень солнечной стороне в маленькой квартире, которая нагревается уже от 24 градусов, потому что солнце светит прямо на меня.
1: Это проблема.
3: Это ужасная проблема. И когда температура повышается выше 24 градусов, я просто покидаю свое жилище до холодов. И я решила бороться с этой проблемой, установить кондиционер. Но оказалось, что из-за планировки моей квартиры это сделать очень затруднительно. И почти все кондиционерщики не хотят этого делать. Мое терпение кипит, как у главного героя, у соседа из игры «Достать соседа». То есть у того, которого достают, а не тот, который достает. Я уже думаю, ну доведите меня. Я не знаю, что будет.
1: А тут уже, смотри, по факту-то месяц остался, кондиционер, может, уже и не нужен будет, а? Прикольно, прикольно.
3: Ты тоже хочешь меня довести, да?
1: Вопрос терпения, на самом деле, очень стоит вот на первом месте сейчас. И интересно, что скажет искусственный интеллект по поводу того, терпение на прочность. Кто же может проверять?
4: Есть две вещи, которые проверяют нервную систему человека на прочность. Медленный интернет и медленный человек впереди. И самое страшное, иногда кажется, что они работают в одной команде. Медленный интернет хотя бы честно показывает кружочек загрузки, а человек впереди просто идет по центру тротуара со скоростью экскурсии по музею. Есть еще люди, которые начинают оплачивать покупки только когда кассир уже назвал сумму. И только тогда вспоминают, что кошелек где-то в рюкзаке, на самом дне. Отдельный уровень. Человек, который стоит на эскалаторе слева. Он не торопится. Но почему-то именно сегодня за ним собралась очередь из 20 человек. Самое смешное, что медленный интернет можно хотя бы перезагрузить. А вот человеку впереди кнопку «Ускориться» почему-то до сих пор не добавили. Поэтому иногда быстрее дождаться, пока загрузится фильм в плохом интернете, чем пока кто-то наконец решит, в какую сторону ему идти.
1: Но он прав.
3: Он очень прав.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
5: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
6: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
7: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
8: Желание загадай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
0: Реклама.
9: Радиус FM. Волна топовой музыки.
10: Raise pregnant vibes. Spread them well. Well, the world around the world.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 10 утра в белорусской столице. Это «Пробудители» на Радиус FM. Мы желаем тебе самого чудесного вторника. Ты крутой, помни об этом, и твой день пройдет на максимум кайфово.
2: Мы желаем тебе самой лучшей, самой продуктивной рабочей недели, чтобы у тебя все получилось. Но и в этом будем помогать тебе мы, «Пробудители», каждый будний день с 7 до 10 утра. Будем бодрить тебя, веселить, дарить подарки и слушать самую топовую музыку. Но одного мы тебя не оставляем, потому что ты остаешься в компании нашего коллеги Кирилла Громова.
3: Всем привет, Беларуси, 10 часов, ты на Радиус FM. Уверенной походкой в студию заходит Влад Кучко и готов поделиться актуальными новостями. Влад, привет.
4: Привет, Кирилл. Расскажу о новых «Мстителях» от Марвел и переживаниях Месси, которыми он поделился.
0: В Радиусе новостей.
4: Закон по вопросам железнодорожного транспорта подписал Александр Лукашенко. Теперь станет больше сотрудников, которым необходимо будет проходить обязательные медицинские осмотры. Также в законе уточнили некоторые виды пассажирских сообщений. Например, теперь выделили новый тип составов поезда региональных линий эконом-класса «Ускоренные». Белтелеком запустил вещание тестового канала. Он доступен в расширенных и базовых пакетах зала. Теперь на 47-й кнопке можно посмотреть «Детектив Джем». Канал посвящен расследованиям, реконструкции нераскрытых преступлений и громких уголовных дел. Если хочется больше таинственности, интриги и чего-то устрашающего, новый телеканал может закрыть эту потребность. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении в стране нового профессионального праздника – Дня хоккея. Решение принято в целях популяризации и развития хоккея. Дату для праздника выбрало Министерство спорта России, опираясь на исторические события. Именно 22 декабря 1946 года прошли матчи первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признался, что испытывает невыносимую боль от поражения в финальном поединке чемпионата мира. «Но я также сохраняю в памяти все хорошее», — написал Месси на своей странице. Он отметил матчи, ход которых удалось перевернуть аргентинским игрокам, а также поддержку своей страны. Marvel представила первый трейлер ленты «Мстители. Судный день» — новой главы киновселенной, которая объединит сразу несколько супергеройских команд. По сюжету «Мстители. Люди Икс. Фантастическая четверка. Ваканцы» и новые «Мстители» объединятся, чтобы противостоять Доктору Думу. Главного злодея сыграл Роберт Дауни-младший, который ранее более 10 лет исполнял роль Тони Старка, Железного Человека. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Днем местами по стране прогнозируются грозы и сильные дожди. В Гродно плюс 16-18, в Бресте 17-19 со знаком плюс, в Минске 18-20 градусов тепла, в Витебске 21-23 выше нуля, в Могилеве и Гомеле плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 10 часов 32 минуты. Аарон Смит и Кроно собственной персоной в нашем эфире. И их трек «Dancing» — это кроно-ремиксованная версия. Получилась такая очень крутая, забавная и позитивная. В этот вторник, как нельзя, кстати, подходит нам, потому что понедельничная суета уже где-то позади. Сегодня мы можем, ну, легонько так выдыхать, делать улыбку пошире на лице, потому что мы все ближе и ближе становимся к выходным. А чтобы это ожидание скрасилось какими-то интересными, классными моментами, для этого есть Radius FM. Ты просто делай нас погромче, а еще лучше заходи на наш официальный сайт radiusfm.by, обязательно голосуй в разделе «Что играло за своих любимчиков», чтобы их было как можно больше в нашем эфире. Сделаем наш совместный топовый плейлист, который будет качать не только твой офис, но и в принципе всю нашу необъятную страну. Через пару минут Альберт Брайт присоединится со своим крутым диким треком под названием Wild. Потусим под него. Ну и прямо сейчас давай объявим прогноз погоды и узнаем самые актуальные градусы за окном.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM – о погоде.
0: Ну и как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Днем местами по стране прогнозируются грозы и сильные дожди. В Гродно днем 16-18 градусов. В Бресте днем 17-19 тепла. В Минске сегодня передают от 18 до 20. В Витебске 21-23 со знаком плюс. Но в Могилеве и Гомеле сегодня плюс 22, плюс 24.
1: Реклама. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: красотища. 10.45. Вот представляешь, ни одного нормального гитарного медиатора в студии. Алан Уокер и Изабелла Малкман только что доиграли свой трек Broken Strings, и я сижу вот и думаю, если у них на записи реально порвали струны, как они поют в песне, то на чем они доигрывали последние 30 секунд? На нервах продюсера, наверное. Впрочем, порванные струны в это время, во вторник, это абсолютно нормальное состояние. Понедельник мы кое-как пережили. Во вторник начинается самая, кстати, коварная фаза недели. Это когда ты уже понял, что выходные закончились, до следующих еще столько же, сколько Алану Уокеру ходить в своей маске. И, кстати, о странных ситуациях. Тут из новостей прилетел в одном европейском зоопарке. Вот пингвин, например, умудрился сбежать из вольера, пока смотритель отвлекся на кофе, и прошел через 2 поста охраны. Вот тебе и пожалуйста. Без пропуска, без документов, просто с видом. Я тут работаю, не мешай мне. Вот бы нам всем во вторник утром такую уверенность в себе, правда? Заряжаемся пингвиньим спокойствием и делаем паузу на пару минут. Впереди у нас короткая реклама сразу после трека, под который абсолютно невозможно сидеть на месте. Настраивай свои приемники погромче, ведь ты на Радиус FM, у тебя будет все по плану.
1: Реклама. Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
2: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Стоп, проверяем пульс. Если ты прямо сейчас сидишь на рабочем месте, смотришь в одну точку и думаешь, почему кофе не работает, не паникуй. Это не экзистенциальный кризис, это просто вторник наступил. Это вообще самый загадочный день недели. Понедельник мы уже откровенно как-то недолюбливаем. Среду радуемся, что экватор, в пятницу уже празднуем. А что вторник? А вторник — это день, когда ты смирился. Ты уже не ругаешься на будильник, ты просто молча смотришь на него с уважением. И посмотри, кстати, на наши треки ближайшие полчаса, потому что они будут тебя бодрить и вызывать искреннюю улыбку. Ну, например, Бенсон Бун и Beautiful Things. Я думаю, этим все понятно. Рита Ора и ее Don't Think Twice, что в переводе означает «не думай дважды». Единственный девиз, которым стоит открыть рабочую почту, иначе застрянешь там до вечера. Ну и под старт Khalid & Rudimental треком «All I Know». Хочется сказать одно. Держимся. Впереди у нас 10 топовых треков подряд. Никаких разговоров, ни рекламы, только чистая энергия, чтобы этот вторник пролетел на одном дыхании. Но сначала информационный экватор на Радиус FM. 11.00 в Беларуси. Привет, ты на Радиус FM. А главное событие к этому часу тебе расскажет Влад Кучков. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу о важном опросе для минчан и вступительной кампании в Беларуси.
0: В радиусе новостей.
2: В белорусских вузах завершился прием документов на бюджетную форму обучения. Теперь комиссии приступают к обработке заявлений и формированию конкурсных списков. Уже подведены первые итоги вступительной кампании. Документы на бюджет подали свыше 52 тысяч абитуриентов. Это почти на 20 тысяч больше, чем количество бюджетных мест. Следственный комитет Беларуси заявил об усилении контроля за контентом, который граждане публикуют в Threads и TikTok. Комитет также озвучил перечень преступлений в социальных сетях, за которые пользователей могут привлечь к ответственности. Это разжигание социальной вражды, розни и заведомо ложные сообщения об опасности. Белпочта вновь открыла прием посылок с товарами в США, но условия отправки изменились. По новым требованиям американского законодательства все товарные вложения, вне зависимости от их цены, теперь облагаются обязательной таможенной пошлиной. Это правило действует для всех стран. Иногда эти правила и ужесточаются. Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 50% на ряд товаров из Канады. Согласно документу, новые тарифы введены в ответ на действия Канады, которые американская сторона расценивает как неравноправные в отношении продукции США. Пошлины распространяются на широкий спектр товаров, включая вино, хоккейные клюшки и цемент. Минсктранс проводит опрос о необходимости теплых кнопок в наземном транспорте. С помощью них пассажиры могут сами открывать двери как для выхода из транспорта, так и для входа. В тестовом режиме новинку запустили 1 мая. По результатам этого опроса будут принимать решение, целесообразно ли сохранять такую систему. Обозначить позицию по этому вопросу можно на сайте Минсктранса. Опрос продолжится до 31 июля. И в завершении. Услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло». Там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. Это были все новости. Далее на Radius FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Днем местами по стране прогнозируются грозы и сильные дожди. В Гродно плюс 16-18, в Бресте 17-19 со знаком плюс, в Минске 18-20 градусов тепла, в Витебске 21-23 выше нуля, в Могилеве и Гомеле плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Так, тише, слышишь этот легкий хруст песка на зубах и запах роскоши? Это Хелена и Араш только что устроили нам ту самую One Night in Dubai. Трек, если кто забыл, переводится как буквально «Одна ночь в Дубае». Главный посыл песни простыми словами – восточная сказка, огни небоскребов, любовь, романтика и полная уверенность в том, что эта ночь будет лучшей в жизни. Но давай спустимся с Бурдж-Халифы на нашу родную землю. Знаешь, что наша «Одна ночь в Дубае» кардинально отличается от реальности. У них там ночью плюс 35 и песчаная буря, а у нас за окном вторник – плюс 16, дождь и непреодолимое желание завернуться в плед. Кстати, о путешествиях и жаре, раз уж мы заговорили про Дубай, лови невероятно полезный лайфхак для тех, кто прямо сейчас сидит в офисе под кондиционером и мечтает об отпуске. Ученые провели эксперименты, выяснили, если ты хочешь прочувствовать атмосферу дорогих арабских курортов прямо на рабочем месте, не нужно покупать билет. Просто включи обогреватель на максимум, налей чашечку горячего чая с кардамоном и посмотри на ценник твоего обеда в доставке. Поверь, чувство, что ты находишься в самом дорогом городе мира, накроет тебя мгновенно и без всяких виз. Ладно, мечтать о пальмах — это, конечно, хорошо, но давай вернемся к нашим реалиям и поймем, что нам сегодня вечером брать с собой: зонт или все-таки доставать солнцезащитные очки. Прям по курсу у нас прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, на большей части территории дожди. Днем местами по стране прогнозируются грозы и сильные дожди. В Гродно днем 16-18 тепла. В Бресте сегодня от 17 до 19 градусов. В Минске передают 18-20 тепла. В Витебске плюс 21, плюс 23. Ну а в Могилеве и Гомеле сегодня жарче, 22-24 со знаком «плюс».
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
5: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
6: Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку Райоби за 499 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас в магазинах вашего города! Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно!
7: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Vivo.

0: 11.46, Хьюстон, у нас проблема. Кункс и Mind Enterprise со своим треком Galaxy только что отправили наш эфир прямо в открытый космос. И песня, понятное дело, про безграничную галактику и ощущение невесомости от любви, но во вторник единственная невесомость, которую мы ощущаем, это когда голова клонится к клавиатуре. И раз уж мы застряли в галактике, я заглянул в астрологический скан-центр и лови быстрый гороскоп на сегодня. Интересный такой для некоторых знаков зодиака. Вот, например, сегодня Овны, в вашей галактике парад планет дедлайнов. Не паникуйте, просто делайте вид, что вы в шлеме никого не слышите. Тельцы, вот, например, звезды сулят вам внезапный приток энергии. Скорее всего, это просто третья чашка кофе, но не спорьте со Вселенной. Ну и скорпионы на сегодняшний день. Ваша гравитация сегодня на максимуме. Притягивайте к себе только хорошие новости и вкусные перекусы. Для остальных знаков рецепт у нас один. Держите свои орбиты и не вылетайте в открытый стресс. И до конца этого часа остается один мощный трек, который идеально дозаправит наш космический корабль перед новостями. Заряжай приемники на полную. Погнали. До конца часа KDDK и Алекс Альта с треком One and Two. А также авторская программа от Натальи Ленской называется «Вселенские истории», где узнаем много всего полезного об отношениях с окружающими людьми.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
5: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
6: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.бай и по телефону 8044-784-84-84.
1: Реклама.
7: Алиса, включи топовую музыку.
8: Извини, но нет.
7: Чего нет?
8: Подписки.
7: А что можно слушать бесплатно?
8: Радиус FM.
7: Алиса?
8: Уже включаю.
9: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Алина. Приближались праздники, и вместе с ними сообщения в чате. Ну что, все вместе в клуб? Давай дачу снимем. Ты точно с нами, да? Алина читала это и чувствовала странное напряжение. Она не хотела ни клуба, ни дачи. Она хотела тишину.
3: Опасная ситуация. Коллективный отдых против личного покоя.
2: И самое сложное не сами планы, а чувство, что отказать неудобно. Психологи называют это социальным давлением принадлежности. Когда отказ воспринимается не как «я не хочу», а как «я выпадаю из группы».
3: То есть проблема не в приглашении, а в страхе быть не своей?
2: Да, поэтому многие соглашаются, даже если устали заранее. Но потом платят за это своим ресурсом – энергией, настроением, восстановлением. И в итоге вместо отдыха получается еще один марафон общения.
3: И как остаться вежливой, но не предать себя?
2: Здесь важны три уровня защиты. Первое – простое и спокойное «нет» без оправданий. Второе – мягкое повторение границы. Если продолжают уговаривать «понимаю, но я все равно останусь при своем решении». Это называется техника заезженной пластинки. Спокойное повторение без вовлечения в спор. Третье – альтернативное участие, если оно вам подходит. Например, встретиться на час раньше или позже, или поздравить отдельно. Но только если это действительно комфортно, а не из чувства вины.
3: То есть вежливость – это не согласие?
2: Совсем нет. Вежливость – это ясность без агрессии. Можно быть теплым и при этом недоступным для чужих ожиданий. И здесь есть важный внутренний сдвиг. От «мне нужно объяснить, почему я не иду» к «у меня есть право не идти». Потому что личное время – это не остаток от жизни, это ее часть. И иногда самый здоровый выбор – не поддержать общий план, а поддержать самого себя.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Быстро проверяй, что прямо сейчас лежит в твоей офисной сумке или ящике подозрительный чебурек. Пачка чипсов или шоколадный батончик, который ты прятал на крайний случай, доставай его. Сегодня, 21 июля, официально отмечается Всемирный день вредной еды. День, когда диетологи нервно пьют воду, а мы имеем полное право заказать самый большой бургер и сказать: извините, я просто придерживаюсь международного календаря. Чем не отличный повод для улыбки прямо посреди вторника? Главное не переедать, потому что ближайшие полчаса нам понадобится легкость. Мы запускаем мощный блок из 10 топовых треков подряд, среди которых Эйо Ластра, Камхамай. Кроме этого пафоса добавим наш плейлист Тиесто и его Лейлау. Именно с таким лицом, не отсвечивающим, нужно проносить фастфуд мимо коллеги, который сидит на ПП. Ну и Дамиан и Давид раньше всех в нашем эфире с треком Next Summer. Встречай. Разгоняем аппетит и вторник правильным саундом, но перед тем, как музыка полностью захватит наш эфир, узнаем главные новости к этому часу. Не переключайся, ты на Радиус FM. В Беларуси полдень, половину дня прошли. Ну а о том, что прямо сейчас происходит в стране и мире, расскажет моя коллега Полина Тарасевич. Полина, привет.
3: Привет, Кирилл. Расскажу о завершении карьеры Лионеля Месси и что грозит за оскорбление в интернете.
0: В Радиусе новостей.
3: Уборочная эстрада – гарантия продовольственной безопасности и экспортной выручки. Сегодня президент проводит селекторное совещание по уборке урожая. Даже в условиях войн и конфликтов людям нужно есть. Как отметил президент, будем с хлебом, будем жить. Это забота всего государства. Строительство Национального исторического музея Беларуси на финишной прямой. К данному моменту выполнено 95% работ. На объекте трудится около 300 специалистов. Внутри идет декоративное оформление в национальном стиле, снаружи устанавливают барельефы по периодам истории. Экспозиция займет 12 залов с интерактивными элементами, QR-кодами и мультимедиа. Открытие планируется в конце этого года. За оскорбления в соцсетях придется отвечать, об этом напоминают в МВД. Любой текст или визуал могут быть проверены, особенно это касается случаев, когда люди пишут гадости в комментариях к трагическим событиям. Потом начинаются извинения, но ответственность уже наступает. Она может быть как административной, так и уголовной. Думайте о том, что пишете в сети. На Ближнем Востоке пытаются остановить эскалацию. Катар, Египет и Пакистан направили США и Ирану предложение о прекращении огня сроком на 10 дней. План предусматривает остановку боевых действий и восстановление судоходства в Ормузском проливе. Если перемирие отвергнут, регион ждет полномасштабная военная кампания. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси объявил об уходе из национальной команды. Об этом стало известно после финального матча, где Аргентина проиграла Испании со счетом 1-0 в дополнительное время. Тогда Месси сказал, что это был его последний матч за сборную. На чемпионате мира 2026 года он забил 8 мячей, став вторым бомбардиром. Всего за сборную он сыграл 207 матчей и забил 125 голов. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. И это все новости. О погоде далее. В Беларуси сегодня облачно, с прояснениями на большей части территории дожди. Днем местами по стране прогнозируются грозы и сильные дожди. В Гродно 16-18 со знаком плюс, в Бресте 17-19. В Минске 18-20 со знаком плюс, в Витебске 21-23. В Могилеве и Гомеле от 22 до 24 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 12:32. Драйв, всего 1000 миль, поет Дермот Кеннеди в треке Paradise. Серьезно, 1000 миль, это же 1500 километров. Похоже, у парней из Медуза рай находится где-то на парковке под Минском, куда во вторник примерно в 12:32 без пробок не доберешься. Если без шуток, трек именно об этом: закрыть глаза, вдохнуть среди хаоса и найти свой персональный рай. Место, где тебя никто ничего не отвлекает. И вот нам рабочий лайфхак в тему. Если на работе чувствуешь, что до твоего рая еще пахать-пахать, просто закрой глаза, надень наушники и уверенно кивай головой. Коллеги подумают, что ты слушаешь важное голосовое от руководства, а ты в этот момент ментально на пляже. Пользуйся метод железобетонный. Долго не медитируй, потому что ровно через 5 минут у нас стартует фирменный раунд игры Give Time. Готовь смартфон, и призы сегодня просто загляденье. Ну а прямо сейчас выясним, ждет ли нас сегодня райская как раз-таки погода за окном, или снова доставать придется гидрокостюмы. Прогноз погоды в студию. Поехали!
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Днем местами по стране прогнозируются грозы и сильные дожди. В Гродно днем 16-18 тепла. В Бресте от 17 до 19. В Минске сегодня передают 18-20 тепла. В Витебске плюс 21, плюс 23. Ну а в Могилеве и Гомеле сегодня от 22 до 24 градусов.
1: Реклама. Желание загадай и играй на «То лото бай». Телефон 017-329-21-29.

0: Баский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Реклама. Разбираем отношения с любимыми друзьями

0: Time на Радиус FM.
1: Так, 12.40, откладываем рабочие задачи в сторону. Пора размять наши мысли, забрать суперский фитнес-приз. У нас на кону безлимитный абонемент на месяц в сеть фитнес-клубов «Адреналин». Это идеальный повод переодеться в кроссовки и прокачать свою форму. Напомню, быстрый путь к победе. Берем прямо сейчас телефоны. Заходим в наше официальное сообщество. Оно называется «Радиус FM» в Телеграм. Обязательное условие. Заходим именно в группу, ребят. Не пишем в личный аккаунт по номеру телефона, а именно в группу. Просто вбивайте в поисковике «Радиус FM», подписывайтесь на наше сообщество, и внизу, внизу нашей группы находите такой значок «Кругленький чата», значок сообщения, по нему переходите и готовьтесь прислать свой правильный вариант ответа на вопрос, который звучит сегодня следующим образом. Кто на самом деле изобрел конструкцию в тренажерных залах известную, хотя тренажер в итоге назвали в честь владельца зала Руди Смита, который его усовершенствовал? Вариант 1 – пионер фитнеса Джек Лалейн, вариант 2 – шведский врач Густав Цандер, и вариант 3 – штангист Боб Хоффман. Один из этих вариантов проверенный исторический факт. У тебя есть ровно два топовых трека, чтобы прислать правильный вариант ответа в нашу группу в Телеграм. Напомню, через два трека я подвожу итоги, называю имя победителя и правильный вариант ответа. Играем!
0: Gift Time на Радиус FM.

Свежий трек на Радиус FM. Тедди Свимс. Мистер Ноу Ит Ол.

0: Гифт-тайм на Радиус ФМ.
1: Как однажды сказала Ольга Бузова:
2: мои хорошие, ну что, плохо вам?
1: А сейчас будет еще лучше, потому что мы подводим итоги нашей игрулик под названием Гифт-тайм. Сообщений прилетела просто тьма в нашу группу в Телеграм, в сообщениях. И сегодня у нас есть победитель, который раньше всех прислал правильный вариант ответа. Напомню, мы спрашивали, кто на самом деле изобрел легендарную машину Смита. И правильный ответ номер один – это легендарный пионер фитнеса Джек Лалейн. Именно он еще в 1950-х придумал первую раму с фиксированным грифом для безопасных приседаний. А менеджер зала Руди Смит просто позже усовершенствовал конструкцию, добавив фиксаторы и запустил массу. Поэтому тренажеры знают весь мир под его именем. Первым, кто прислал цифру 1 в чат нашей группы в Телеграм, сегодня пользователь прекрасный, которого зовут Матвей. Матвей, мы тебя поздравляем от всей души. Громкий аплодисмент специально для тебя. Ты лучший. Аккаунт подписан Матюка, нижнее подчеркивание А. С тобой свяжутся администраторы клуба «Адреналин», расскажут, как забрать абонемент. Ну а для всех напомню, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов по всей стране. Широкий спектр услуг. Тренажерные залы, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. Еще в «Адреналине» очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайся к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин». И почувствуй любовь в эфире «Радиус ФМ». Послушаем с тобой Алекса Уоррена и его трек «Ordinary» до конца часа, поэтому не переключайся.
0: Gift Time на «Радиус ФМ».
3: Реклама.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
5: «Светофор». Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
6: 26 июля «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
3: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Заряжающие треки. «Радиус ФМ». Модная музыка. «Радиус ФМ». Горячие новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Экспериментально доказано, если в 13 часов во вторник посмотреть на свой монитор с тем же экзистенциальным ужасом, с каким кот смотрит на закрытую ванную, работа от этого быстрее не сделается. Но у нас есть законный аргумент против любой хандры. Обеденный перерыв называется. Понедельник уже стал историей, до среды еще нужно дожить, а вот вторник, ну вторник просто пытается выжить вместе с нами. И, кстати, ты знал, что британские ученые выяснили, средний офисный сотрудник тратит около 3 суток в год на бессмысленные попытки объяснить принтеру, что бумага в лотке есть. Предлагаю сегодня эту статистику не портить и заняться вещами поприятнее. Например, прямо сейчас мы запускаем наш фирменный блог 10 топовых треков подряд. Без рекламы и разговоров. Зажигательный атмосферный трек нас ждет. Называется Time Won't Wait от Pilatov & Keres. Также ультимативный танцевальный бенгер I'm Good от Дэвида Гетты и Бэби Рекси. Ну и невероятно драйвовый сингл New Heart от парней из Crash Adams. Идеальный саундтрек для идеального обеда, но перед тем, как музыка полностью захватит наш эфир, давай узнаем, что прямо сейчас ждет нас в новостях. Ты на Радиус FM. Беларуси 13.01, привет тебе огромнейший. Самые важные, свежие, интересные новости к этой минуте тебе представит Полина Тарасевич. Полина, привет.
2: Привет, расскажу о безопасной дозе кофеина и о ночном техосмотре.
0: В Радиусе новостей.
2: Сегодня Александр Лукашенко проводит селекторное совещание по уборочной кампании. Белорусский лидер подчеркнул, все должно быть грамотно спланировано. Готовность техники 99%, но в 36 хозяйствах из 146 проверенных к ремонту приступили лишь накануне уборки. Президент потребовал исправить ситуацию. Урожай должен быть не хуже прошлого года, воловой сбор более 11 миллионов тонн. Основа успеха в этом вопросе – кадры и исправные комбайны. С начала года в Беларуси отремонтировали свыше 1000 километров республиканских дорог, ликвидировали почти 190 тысяч квадратных метров ямочности. Всего в 2026 году планируется обновить более 1700 километров. Сейчас продолжается реконструкция трассы М3 Минск-Витебск. На участке, расширяя дорогу до 4 полос, построят переходы и биопереходы. Завершить планируют в 2028 году. Белтехосмотр запускает новую услугу «Ночной дозор». Техосмотр можно пройти ночью во вторник и четверг с 22.00 до часу ночи. На один интервал записывают только один автомобиль. Линия и оборудование будут полностью готовы к приезду. Для записи нужно сообщить ФИО, номер телефона и номер транзакции из ЕРИП. Бронирование гарантируется только после подтверждения оплаты. В Украине военно-врачебные комиссии признают годными к службе граждан с ВИЧ, гепатитами и психическими расстройствами. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Зафиксированы 1000 обращений, даже с явными признаками заболеваний выносят решение, ограниченно годен или полностью пригоден. Американская кардиологическая ассоциация назвала безопасную суточную дозу кофеина – 400 миллиграммов. Это от 3 до 5 небольших чашек кофе. Однако более высокие дозы, особенно в энергетических напитках, повышают риск гипертонии и аритмии. В общем, даже любимый напиток требует меры. И последнее. Есть интернет, есть Радиус FM. Заходи на сайт, жми на плей и слушай топовую музыку, где бы ты ни находился – на улице, за рулем или в офисе. И это все новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: В Беларуси сегодня облачно, с прояснениями на большей части территории дожди, днем местами по стране прогнозируются грозы и сильные дожди. В Гродно 16-18 со знаком плюс, в Бресте 17-19, в Минске 18-20 со знаком плюс, в Витебске 21-23, в Могилеве и Гомеле от 22 до 24 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Да, наш Jet Plane приземлился точно по расписанию. Rehab, JP Cooper и Vice только что выдали трек с названием «Частный самолет». Название красиво звучит, конечно, но давай честно. Единственное реактивное ускорение, которое доступно нам во вторник в час дня, это когда ты пытаешься добежать до столовой, пока там не разобрали последнюю пюрешку. И, кстати, про авиацию. Тут на днях в одном аэропорту пассажир так боялся проспать свой рейс, что пришел на посадку в пижаме с утятами и с подушкой под подмышкой. Охрана его даже останавливать не стала. Решили, что это новый люксовый дресс-код бизнес-класса. Берите на заметку, если вы пройдете сегодня на работу в пижаме, просто говорите всем с уверенным лицом, что вы в режиме ожидания стыковочного рейса. Ладно, на самолетах мы полетали, пора посмотреть, какая аэродинамика ждет нас на улице города, узнаем, не сдует ли нас ветром и брать ли с собой зонтик, прямо по курсу прогноз погоды, а через 5 минут мы поиграем в нашу игру «Акуна цитата», где выдадим крутой подарок нашему победителю, целый набор чая Такамори, так что не переключайся.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», завтра по Беларуси ожидается переменная облачность с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. В Минске ночью плюс 11, плюс 13, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью от 11 до 13 тепла, днем 18-20. В Бресте ночью плюс 11, плюс 13, днем 20-22 выше нуля. В Минске мы погоду с тобой только что обсудили. Дальше в Витебске ночью 12-14, днем 17-19 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 12, плюс 14, днем 18-20 тепла. В Гродно ночью обещают от 12 до 14 градусов, днем плюс 19, плюс 21.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на работа.бай.
10: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
11: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
12: Летняя распродажа на «Ламода». До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на «Ламода Бай» и по телефону 8044-784-84-84.
1: Реклама.
13: Шоу с толком.
1: Сегодня в «Шоу с толком».
14: Сегодня поговорим о необычном марафоне 10 тысяч шагов. Как, просто гуляя и набирая нужное количество шагов, выиграть 15 тысяч белорусских рублей, расскажут амбассадоры этого проекта.
1: Слушай «Шоу с толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Куна цитата.
1: 13 часов 42 минуты. Откладываем чашки, отвлекаемся от работы, потому что в эфире у нас Акуна цитат. Сегодня мы разыгрываем просто идеальный приз для уютного чаепития. Большой набор изысканного чая Такамори. Поверь, этот вкус сделает любой твой день максимально приятным и бодрым. Инструкция к победе, как всегда, простая и понятная. Прямо сейчас мы берем свои телефоны и заходим в Телеграмме, в нашу группу Радиус FM. Тебе не нужно искать аккаунт по номеру телефона, просто в поисковике вбивай Радиус FM. В этой группе ты обязательно подписывайся и в самом низу ищи круглый значок сообщения. Там будет такой значок чата либо в левом, либо в правом углу твоего экрана. Нажимай вот на этот значок и готовься отправить правильную цифру. И прямо сейчас внимательно послушаем короткий аудиофрагмент из известного мультфильма и угадаем, откуда эта фраза. Давай внимательно слушать.
2: Почему так долго? Где ты болтался?
3: Да что вы, тетя? Я же...
2: Не смей называть меня тетей! Сколько раз тебе говорить,
3: тетя?
1: И из какого же все-таки мультфильма прозвучала следующая фраза? Вариант 1 – правдивая история красной шапки. Вариант 2 – карлик нос. И вариант 3 – рататуй. У тебя ровно 2 трека, так что быстренько проходи это задание, присылай правильную цифру. Еще раз напомню, вариант 1 – правдивая история красной шапки. Вариант 2 – карлик нос. Вариант 3 – рататуй. Через 2 трека подведу итоги, назову имя победителя и правильный вариант ответа.
0: Проведи день на волне топовой музыки.

0: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радиус FM.
3: Тейм Импала, Джерри, Дракула.

0: Куна цитата.
1: 13:50. Время вышло. Два трека пролетели на одном дыхании. Наш чат в Телеграме чуть не завис от твоих ответов. И пора вручать наш вкуснейший приз. Итак, мы слушали цитат сегодня и угадывали мультфильм. Цитата звучала следующим образом.
2: Почему так долго? Где ты болтался?
1: И правильный вариант ответа сегодня под номером 2. Это замечательный и всеми любимый мультфильм «Карлик Нос». Тех, кто выбрал «Рататуй», мы, конечно, понимаем. В час дня все мы мыслями только о еде мечтаем. Но сказочная классика сегодня победила. Первым, кто прислал правильную цифру в чат нашей группе в Телеграм, сегодня оказывается Инна из города Минска. Номер телефона заканчивается на 7733. Инна, эти бурные аплодисменты для тебя. Поздравляем. Набор вкуснейшего чая «Такамори» достается тебе. Ну а для всех напомню, что это не финальный розыгрыш этого крутого подарка. Ребят, завтра вместе с вами продолжим разыгрывать топовые, крутые призы. Но для всех напомню, что долгий день позади, настает время для чая «Такамори». «Такамори» – бай, выбирай свое настроение. Выбирай до конца этого часа только классную топовую музыку в нашем эфире. Альберт Брай тебя ждет с треком «Вайлд», и услышимся в часе новом. Не переключайся.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама. Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
3: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
5: Хроника происшествий. Доверчивый юноша открыл дверь двум незнакомым молодым женщинам весьма сомнительного вида. Еще и пьяным. И не пожалел.
6: Хорошо.
0: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ничего на свете лучше нету, чем искать на вопросы всякие ответы. Особенно в этот вторник на рабочем месте, когда работы действительно накопилось ой как много, но выдыхай, пожалуйста. Я единственное, о чем прямо сейчас тебя попрошу, просто представь, что сегодня мини-пятница. Расслабляйся, делай все возможное, чтобы сгрузить с себя всю ответственность. Как можно больше сегодня зажигать, делай все возможное, чтобы на твоем лице была улыбка до ушей. И для этого ты попал по адресу на Радиус FM. Ближайшие полчаса тебя ждет 10 топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров. Среди них сегодня в нашем плейлисте Софи and the Giants Shut Up and Dance. Очень хороший девиз, просто помолчим и потанцуем, не будем распыляться на всякие ненужные события. Также послушаем Kenny Grace и трек Strangers. Ну а раньше всех в нашем эфире Марк Дэн и Джованни Ричи Let Me Die. Прибавляй громкости в своих динамиках, подписывайся на все наши социальные сети от Radius FM, выигрывай крутые подарки, просматривай крутые новости, которые мы постим каждый день для тебя, крутые тиктоки. Ну и, конечно же, будь в курсе всех событий, особенно актуальных, ближайшие к этой минуте. О них тебе расскажет Полина Тарасевич. Тем временем в Беларуси 14 часов. Привет, ты на Radius FM. Полина, привет. О чем нам расскажешь прямо сейчас к этой минуте?
2: Привет. Расскажу, сколько квартир построили в июне и чем полезны прогулки по лесу.
0: В радиусе новостей.
2: Сегодня Александр Лукашенко провел селекторное совещание по уборочной кампании. Белорусский лидер заявил, чтобы страна была с хлебом и мясом, все должны работать на своем месте. Президент напомнил о неизменных целях и подходах к работе во время уборки урожая.
3: Нужно каждому отработать на своем месте достойно и без всяких сбоев. Все для этого было сделано. И виды на урожай хорошие. Теперь нужно взять этот урожай по максимуму, без оправданий и ссылок на обстоятельства, в том числе на капризы погоды. Грамотно все спланировать – задача всей вертикали. От агронома-директора сельхозорганизации до губернатора и правительства.
2: В июне в Беларуси построили рекордное количество квартир с начала года – более 13,5 тысяч. Это почти в 3,5 раза больше, чем в мае. Минская область по-прежнему лидирует по жилищному строительству. Доля жилья для нуждающихся в улучшении условий выросла до 32%. Европейский Союз оштрафовал AliExpress на 550 миллионов евро за продажу опасных и незаконных товаров. Это самый крупный штраф по новым правилам цифрового регулирования. Платформа, по мнению Брюсселя, не оценила риски и не приняла мер для их снижения. Ей дали срок на исправление. Если шаги окажутся недостаточными, в декабре последуют новые штрафы. Прогулки по лесу действительно полезны для мозга. Это подтверждают неврологи. Уже через 40 минут снижается активность, связанная с удержанием внимания, и это настоящий отдых. Лес снижает кортизол, уменьшает тревожные мысли. Регулярный контакт с природой – доступный способ сохранить ясность ума и устойчивость к стрессу. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». И это все новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, на большей части территории дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. В Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 16-18. В Могилеве ночью также от 11 до 13 со знаком плюс, а днем 18-20 выше нуля. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22, в Витебске ночью 12 до 14 со знаком плюс, днем 17-19. В Гомеле ночью от 12 до 14. Выше нуля, днем от 18 до 20. В Гродно ночью также 12-14 выше нуля, днем 19-21. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Но этот трек чистый гимн тому чувству, когда ты ночью на кухне один и случайно поймал идеальный ритм, пока ждешь чайник. В этот момент ты на самом деле реально лучший танцор планеты, а сердце при этом работает как швейцарские часы. И говоря про сердце, в общем, если твой моторчик сейчас колотится не от танцев, а от третьей кружки кофе, это новость для тебя. В общем, американские кардиологи тут проверили одну тему и официально заявили, что до 5 чашек в день абсолютно нормально можно пить. И сердце будет в норме. 400 миллиграммов кофеина – твой легальный допинг, чтобы просто, ну, так сказать, быть человеком. И здесь самое главное – не догоняться энергетиками, потому что если мешать кофе с энергетиками, тогда пульс будет, так сказать, в шоке. Так что в целом наливай свой бодрящий напиток. Ты сегодня в полном порядке и все обязательно успеешь. Но чтобы знать, в чем выходить на улицу и покорять этот город завтра, слушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погоды. На большей части территории дожди, а местами даже грозы. В Минске ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 16, плюс 18. В Могилеве ночью 11-13, тепла, днем 18-20, выше нуля. В Бресте ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 20, плюс 22. В Витебске ночью от 12 до 14 со знаком плюс, а днем плюс 17, плюс 19. В Гомеле ночью 12-14, тепла, днем 18-20 со знаком плюс. И в Гродно ночью плюс 12, плюс 14, а днем плюс 19, плюс 21.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
3: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Реклама.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Ованы Рокстон с треком «Вертиго», и трек идеально передает состояние, когда день летит на бешеной скорости, и в голове вот это легкое головокружение, а ты просто держишься за руль этой жизни и с умным видом делаешь вид, что все так и задумано. И, кстати, британские нейробиологи тут почитали, что наше чувство перегруза появляется не от множества задач, а потому что мозг банально не успевает их сортировать. То есть, когда ты пару секунд зависаешь и смотришь в одну точку, это... не ты затупил, а это у тебя просто так система обновляется, и все абсолютно научно обосновано. Так что, если у тебя сегодня все кругом, не суетись, ты совсем справишься, все под контролем, просто дай себе пару секунд на перезагрузку. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушай авторскую программу «Технодзен».
1: Реклама. Заходи и проверь свою удачу на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 31 июля газонокосилка «Айнхель», аккумулятор и зарядное устройство всего за 460 рублей. Забирай полный комплект для быстрого старта в магазинах твоего города. Подробности на «Удачник.бай» или по телефону 33-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Реклама.
4: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
4: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
4: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
4: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
4: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Технологии будущего. Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ты когда-нибудь замечал, какие безумные и порой гениальные сюжеты рождаются в голове у детей? Они могут часами рассказывать про летающих котов, космических пришельцев, которые едят бананы, или просто про секретные подземные города. Но как только дело доходит до того, чтобы это нарисовать, магия часто пропадает, потому что руки еще не слушаются так, как хочется, и ребенок просто бросает это дело. А как было бы круто, если бы любая детская выдумка могла мгновенно оживать? Оказывается, перенести фантазии в реальный мир можно с помощью всего одного девайса.
0: Технодзен.
2: Это девайс Creator 1. Необычный гаджет, который превращает любые детские фантазии в настоящие наклейки всего за пару секунд. Выглядит устройство очень компактно и выпускается в двух цветах – красном и классическом белом. Но вся его фишка в том, что оно работает с помощью голоса и фантазии. Ребенку нужно просто нажать кнопку и сказать вслух любую, даже самую безумную идею. Например, робот с чувствами или единорог на куске пиццы. Гаджет мгновенно генерирует рисунок и тут же распечатывает уникальную черно-белую наклейку. Ее можно раскрасить карандашами из комплекта, вклеить в альбом или создать с ней целый игровой мир. Самое крутое, что дети осваивают гаджет меньше, чем за минуту, а залипают минимум на полчаса. В комплекте идет само устройство, ремешок на шею, зарядка, карандаши и целых 400 листов для печати. А для родителей есть бесплатное приложение на смартфон. Там сохраняются все шедевры и можно повторно распечатать любимый стикер и даже отслеживать, как развивается словарный запас ребенка. Цена такого удовольствия около $80. Это примерно 230 белорусских рублей. Лично мне кажется, это классная альтернатива бесконечным мультикам.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет! Ну что ж, на связи с тобой Леша Якимович. У нас вторник, 21 июля. И вторник — это, пожалуй, самый такой незаметный день недели. Первый шок от понедельника, безусловно, уже прошел. Но до выходных же тоже еще пахать и пахать. Ты вот просто сидишь на работе и стараешься лишний раз не привлекать к себе внимание и делаешь вид, что, ну, очень глубоко погружен в какие-то задачи. Хотя на самом деле уже полчаса перекладываешь одну и ту же бумажку на столе. Ну и чтобы этот день пролетел быстрее и безболезненней, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Только ты и самая топовая музыка. Ну и давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой Metro Boomin с треком Creepin. Также послушаем не менее топовый трек Underwater. Ну и самым первым у нас прозвучит дуэт с KDDK и Alex Salto с треком One and Two. Ну что ж, откладывай в сторону все свои сложные дела, все рабочие чаты, таблицы. Делай звук в динамиках погромче и просто расслабляйся ближайшие 30 минут. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 15.01, привет! А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Полина Тарасевич.
2: Привет, расскажу о цифровых визах и чем вредны сахарозаменители.
0: В радиусе новостей.
2: Руководить уборочной компанией нужно непосредственно в поле. Это подчеркнул президент на селекторном совещании. Белорусский лидер также обратил внимание на правонарушения в период уборки, хищение материалов, кража запчастей и взяточничество, а также 150 работников, находившихся на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Александр Лукашенко потребовал навести порядок. МЧС предупреждает, сегодня местами по стране ожидаются грозы, сильные дожди и порывистый ветер. Возможны обрывы линий связи электропередач, отключение света, лесные пожары и возгорания в домах. Из-за дождя снижается видимость, затрудняется движение, растет риск ДТП. Ливни могут потопить дома, огороды и дороги. Будьте осторожны. Египет с 1 августа запускает систему цифровых виз. Коснутся изменения и белорусских путешественников. Вместо бумажных наклеек туристы получат QR-коды. На первом этапе в аэропорту Каира, затем в других. Стоимость визы останется $35. Получить код можно через сайт, приложение или автоматы в зале прилета. Оплата только картой. Нововведение ускорит паспортный контроль и упростит въезд. Климатологи объяснили причину аномальной жары в Европе. Субтропический антициклон из Сахары вытеснил привычный океанический. Пустынные воздушные массы нагреваются еще сильнее, поднимая температуру у поверхности до экстремальных значений. Именно поэтому Европу накрыли интенсивные волны жары с температурой выше 40 градусов. Красный уровень опасности введен в Британии, Франции, Италии и Нидерландах. Некоторые сахарозаменители могут ускорять старение мозга. Это выяснили бразильские ученые. Люди, потреблявшие их в больших количествах, показали снижение когнитивных способностей и памяти на 62% по сравнению с минимальным потреблением. Единственный безопасный подсластитель в исследовании – тагатоза. И последнее. И на iPhone, и на Android мы всегда с тобой. Установи радиоплеер «Беларусь», ставь сердечко на Радиус FM и наслаждайся топовой музыкой везде. И это все новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: Завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, на большей части территории дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. В Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 16-18. В Могилеве ночью также от 11 до 13 со знаком плюс, а днем 18-20 выше нуля. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22, в Витебске ночью 12 до 14 со знаком плюс, днем 17-19. В Гомеле ночью от 12 до 14. Выше нуля, днем от 18 до 20. В Гродно ночью также 12-14 выше нуля, днем 19-21. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Только что ребята в треке Kissing Strangers доказали, что иногда мы совершаем максимально странные поступки. Накрыли эмоции, поцеловал незнакомца, а потом сидишь и думаешь, а где логика? Мы вообще думать умеем? И на самом деле умеем, не наговаривай на себя. И вот тебе доказательство. В общем, американские ученые поставили в зоопарке сенсорные экраны для павианов и за сладкие фрукты предлагали им решать задачки по геометрии. Один павиан по кличке Каламата залип в экран на 3 часа. То есть 3 часа подряд решать геометрию за вкусняшку. В итоге выяснилось, что приматы сопоставляют фигуры не хуже детей, а базовая математика прошита в нас самой эволюцией. Так что если ты сегодня залип над какой-то сложной задачей, расслабься, ты в порядке. Интеллект в тебя заложен веками. Главное — найти правильную мотивацию. Ну а чтобы точно рассчитать траекторию своего завтрашнего дня, лови прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, завтра по Беларуси ожидается облачное с прояснениями погоды. На большей части территории будут дожди, а местами даже грозы. В Минске ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 16, плюс 18. В Могилеве ночью 11-13 тепла, а днем 18-20 выше нуля. В Бресте ночью от 11 до 13 со знаком плюс, а днем плюс 20, плюс 22. В Витебске ночью 12-14 градусов тепла, днем 17-19 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 18, плюс 20. И в Гродно ночью 12-14 выше нуля, а днем 19-21 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
6: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM. А так

0: незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
1: Свежий трек.
2: Свежий трек. Свежий трек на Радио
3: СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Алан Уокер со своими Broken Strings красиво нам напомнил одну простую вещь. Если на гитаре лопнула струна, бесполезно делать вид, что это такой авторский джазовый соло. А когда что-то надламывается, натягивать это дальше, ну, честно, только пальцы резать. Так что если у тебя прямо сейчас что-то идет не по маслу, не издевайся над инструментом, просто сбрось газ, немножко передохни, сделай паузу, ты обязательно со всем справишься, и у тебя, я уверен, все под контролем. Просто дай себе пару минут на перезагрузку. Ну а в Радиус FM пока подкинет тебе правильной, хорошей музыки. Ну и буквально через пару минут послушаем Zane с треком Die For Me. Ты на Радиус FM, не переключайся.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
4: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Биби Рекса и Фейтлесс с треком New Religion. На второй строчке располагались Алан Уокер и Изабелла Мелкман «Broken Strings». И первое место досталось Avalon Rockstone «Vertigo». Ну а кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой Леша Якимович. У нас все тот же вторник, все тоже 21 июля. И рабочий ритм, честно говоря, затягивает все сильнее. Список задач, увы, но растет, а до выходных нужно еще дожить. Но у меня есть хорошая новость. Сегодня официально отмечается День вредной еды. Никакой вины и строгих правил. Сегодня можно разрешить себе хрустящие чипсы, сочный бургер или просто любимую шоколадку. А идеальный соус к этому маленькому гастрономическому бунту — это, конечно же, правильный саундтрек. И по этому поводу я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десятка самых топовых, самых вкуснейших треков подряд, без рекламы и разговоров. Ну и давай познакомимся с первыми тремя ребятами. Pink с треком Hate Me — это дерзкий, честный и заряженный мощным драйвом по прок с фирменной подачей Pink и плотным гитарным басом. Идем дальше. Роберт Кристиан с треком The Day Before. Это стильный, бархатистый дипхаус с гипнотическим синтибасом и обволакивающим вокалом. Ну и самым первым в твоей динамике залетит Алекс Уоррен с треком Ordinary. Этот трек советуют слушать вечером по дороге домой, чтобы замедлиться и вспомнить о самом важном. Ну что ж, разреши себе сегодня чуть больше обычного. Наслаждайся моментом и держи правильный ритм вместе со мной. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. В столице 16 часов. Привет! А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Полина Тарасевич. Слушаем.
2: Привет. Расскажу, где в Минске отключат холодную воду и почему в Японии офисные работники не надевают строгие костюмы.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко поручил убирать не менее 6% посевов зерновых. Это обсуждалось на селекторном совещании. Самое главное, чтобы не было потерь и был хороший результат. Особое внимание будут уделяться технологической дисциплине. Если люди не понимают технологию, включается другая дисциплина. Правоохранителям поручено помогать руководителям хозяйств. Минск водоканал сообщил о плановых отключениях холодной воды с 21 по 25 июля. Вода пропадет на улицах Михася Лынькова, Хмелевского, Убаревича, Козлова, Адаевского, Фабрициуса, Мельникайте, Данилы Сердича, Громова, Слободской, Нововилинской, Захарова, Фрунзе и других. Отключать будут либо на несколько часов, либо на ночь. Возможно ухудшение качества воды у соседних домов. С 1 сентября более 300 белорусских школ начнут работу в автоматизированной системе «Электронная школа». Бумажные журналы и дневники заменят цифровые. Если школа уже использует другие платформы, они продолжат работать. Цель – упростить взаимодействие участников образовательного процесса и снизить бумажную нагрузку на учителей. К 2050 году рак может поразить каждого пятого человека на Земле. Это прогнозирует ВОЗ. Предполагается, что число онкобольных достигнет 35 миллионов. У мужчин чаще всего встречаются рак легких и простаты, у женщин – легких и молочной железы. Заболевания молодеют, 400 тысяч случаев в 2024 году именно у детей и подростков. Проблема становится глобальным вызовом. Власти Японии призвали офисных работников отказаться от строгого делового костюма в пользу футболок, шорт и удобной обуви. Все для того, чтобы легче пережить жару и сократить расходы на кондиционирование офисов. Главный вывод – иногда повысить производительность труда помогает не изнуряющий офисный дресс-код, а комфортная температура. О курсах валют Нацбанка. Доллар США – 2,89, 100 российских рублей – 3,68, 10 китайских юаней – 4,28. И это все новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, на большей части территории дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. В Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 16-18. В Могилеве ночью также от 11 до 13 со знаком плюс, а днем 18-20 выше нуля. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22, в Витебске ночью 12 до 14 со знаком плюс, днем 17-19. В Гомеле ночью от 12 до 14. Выше нуля, днем от 18 до 20. В Гродно ночью также 12-14 выше нуля, днем 19-21. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Вот слушаешь Иманбека с треком Ordinary Life и думаешь, ну какая еще обычная жизнь? Встать по будильнику, позавтракать, полчаса искать ключи в кармане, в котором их отродясь не было. Но, слушай, на самом деле все познается в сравнении, потому что пока тебе кажется, что твои будни — это рутина, австралийский физик взяла простую банку, заперла там газы, их ударила током и воссоздала зарождение целой вселенной. Получилась настоящая космическая пыль со всеми элементами, из которых состоит все живое. А другие ученые на днях еще и молекулы сахара в космосе нашли, представляешь? То есть мы думаем, что все вокруг сложно, а космос — это, оказывается, просто банка с сахарной пудрой, из которой потом получился ты, получился я и получились все мы. Так что если сегодня тебе кажется, что день банален, расслабься. Ты буквально сделан из звезд и сахара, и ты уже этим уникален. Но чтобы твоя космическая прогулка завтра прошла без осадков, давай послушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории будут дожди, а местами даже грозы. В Минске ночью плюс 11, плюс 13, а днем плюс 16, плюс 18. В Могилеве ночью 11-13 тепла, днем 18-20 со знаком плюс. В Бресте ночью 11-13 тепла, а днем 20-22 со знаком плюс. В Витебске ночью от 12 до 14 со знаком плюс, а днем 17-19 градусов тепла. В Гомеле ночью 12-14 выше нуля, а днем плюс 18, плюс 20, и в Гродно ночью 12-14 со знаком плюс, а днем плюс 19, плюс 21.
1: Реклама. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-21-29.
2: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
4: Светофор. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе со Шменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Шменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM. На Радиус FM. Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв». «Автодрайв» на Радиус FM.

0: трек такой, чистый телепорт. Вот знаешь, это чувство, когда залипаешь в одну точку, взгляд, ну, максимально расфокусирован, и ты на пару минут реально летишь где-то возле там Сатурна. Но главное, чтобы в этот момент ты не пытался параллельно вести переговоры или открывать дверью ключом от домофона. И, кстати, ученые из Гарварда выяснили, что человек проводит в режиме витания в облаках ровно 47% своего времени, почти половину жизни мы физически здесь, а ментально где-то там в космосе. В общем, если залип, не кори себя, ты просто, так сказать, перезагружаешь свою систему. Дыши ровно, кайфуй, но уже в следующем часу здесь будет Оля Венская со своим автодрайвом, и она поможет тебе скрасить этот вечер. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной эти 3 часа, это было хорошо. Встретимся уже завтра в это же время, в этом же месте, с 2 до 5. Желаю тебе классного, продуктивного вечера. Ну и говорю пока-пока.
1: Реклама.
2: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
4: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
5: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. I'm so

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Скажу тебе честно, по дороге на эфир я сегодня вымокла под дождем. Вот настолько непредсказуемая сегодня погода в столице. Вроде с утра и хорошо было, и солнышко светило, но внезапно налетели тучи. И ты знаешь, дождь сегодня будет продолжаться практически до 8 часов вечера. Поэтому рекомендую тебе, если ты без зонтика, как и я, не торопись выходить на улицу, а просто насладись, пожалуйста, классным саундом топового эфира радио FM. Здесь еще больше топовой музыки, здесь интерактивы. Здесь я, Оля Венская. Еще информация для всех водителей, знаешь, водители каких машин признаны самыми аварийно опасными. Все подробности в рубрике «Тачки Тайм», а пока встречаем новый час. 17.00 в Беларуси. Интересные новости есть не только у меня, но и у Наташи Ленск. Наташ, привет. О чем расскажешь?
2: Привет. В этом выпуске я расскажу, зачем в Беларусь едут работники из Узбекистана и как немецкие водители пытаются экономить на топливе.
0: В радиусе новостей.
2: Президент заявил, что привлечение работников из Узбекистана связано с увеличением производства сельхозпродукции для узбекского рынка. У Беларуси есть необходимые ресурсы, земля и вода, однако не хватает рабочих рук. Поэтому стороны договорились о создании системы привлечения трудовых кадров из Узбекистана. Речь идет не просто о трудоустройстве, а о совместном производстве продукции. А тем, кто рассчитывает приехать в Беларусь ради большущих денег, стоит рассмотреть другие направления, сказал глава государства. Грамотно распределить кадры и обеспечить бесперебойную работу техники – главная задача руководителей хозяйств во время уборочной кампании. Об этом заявил председатель Гродненского облсполкома после селекторного совещания с президентом. Юрий Караев отметил, что важна не только обеспеченность кадрами, но и дисциплина. По его словам, нарушения во время уборочной единичны, однако задача руководителей – держать ситуацию под контролем и обеспечить слаженную работу всех участников кампании. С 1 сентября более 300 школ Беларуси начнут работу в системе «Электронная школа». В учреждениях внедрят электронные журналы и дневники. Это пилотный проект, цель которого – полностью перейти от бумажного документооборота к цифровым стандартам. Школы, которые уже используют другие платформы, продолжат работать на них. Для педагогов и администрации проведут вебинары и организуют круглосуточную техническую поддержку. Очереди на российских АЗС уменьшаются, об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания с правительством и участниками топливного рынка. По его словам, в регионах снимают введенные ограничения, количество работающих заправок увеличивается. Проблемы с топливом возникли в июне из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. А в Германии на фоне роста цен водители массово заправляются в Чехии. Там топливо стоит на 80 центов дешевле. В очередях у заправок порой ждут до часа, а некоторые приезжают за сотню километров, чтобы полностью заполнить бак. Правда, с полуночи чешский ценовой лимит тоже перестанет действовать, и разница в стоимости исчезнет. И последняя твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ночью, утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный, умеренный, местами порывистый. В Минске ночью плюс 11-13, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью 11-13, днем 18-20 градусов. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22 тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 17-19. В Гомеле ночью 12-14, днем 18-20 тепла, и в Гродно ночью 12-14, днем 19-21 градус. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Тачки тайм».
1: Точное драйвовое 17.14. Надеюсь, что вот в этой новости, которую я готовлю с тобой поделиться, речь пойдет совсем не про тебя, потому что аналитики провели масштабные исследования и выявили марки автомобилей, чьи владельцы чаще всего попадают в аварии и нарушают правила дорожного движения. Итак, внимание! На третьем месте водители автомобилей Tesla. Между прочим, на их счету 42,8 инцидентов всяких ДТП. Вот так вот. Надеюсь, что все владельцы Tesla, которые сейчас за рулем, быстренько пристегнулись, посмотрели направо-налево, все у вас хорошо, не вы никуда не торопитесь. Далее, на втором месте здесь водители автомобилей RAM. Расположились они с показателем на 44,7 инцидента. У нас это не очень популярная марка автомобиля, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу. А вот следующая марка автомобиля у нас очень-очень популярна. Это BMW. Владельцы этих автомобилей заняли первое место. На долю владельцев этой марки приходится 44,9 инцидента на каждую тысячу водителей. Немало, между прочим. Также здесь и вождение в нетрезвом виде. Чаще других в статистику по вождению в состоянии алкогольного опьянения попадали именно владельцы BMW. Есть вот такая какая-то странная корреляция и взаимосвязь, но как бы то ни было, всех водителей объединяет, конечно же, топовая музыка Радиус FM на исходе рабочего дня. Это то, что нужно для того, чтобы перезарядиться.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Точное, драйвовое 17.23, поскольку сегодня вечер шепчет дождями, предлагаю провести где-нибудь его, например, под крышей музея наивного искусства. Есть такой замечательный музей, открылся он в одном из торговых центров на проспекте Победителей. И здесь есть возможность не только созерцать картину художников, например, бабушек, картины, которые нарисованы детьми или пациентами из известной больницы в Новинках, но и в том числе, например, пройти необычный мастер-класс, так называемый маркер-сквизер здесь.

0: главный инструмент вечер, что это такое и как им пользоваться, тебе все расскажет. Кроме того, ты попробуешь себя в роли художника, но и тем самым снимешь стресс, повысишь свою концентрацию не только. В общем, мастер-класс действительно интересный, и ты буквально впустишь в себя искусство, все для того, чтобы перезагрузить этот рабочий день и настроиться на самую позитивную волну. Ну, мы здесь, мы рядом, топовая музыка Радио СФМ тоже работает как классная подзарядка.
1: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Hey, the top.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Мне кажется, хороший призыв сейчас звучал в песне от Drenchil Indiana «Freed from Desire». Освободи свою голову от ненужных мыслей, от ненужных желаний. Ты знаешь, ближе к вечеру голова должна порой быть просто как белый чистый лист бумаги. Для того, чтобы нащупать то настоящее, что по-настоящему тебя взбодрит. Например, желание послушать топовую музыку Радиус ФМ и нашего талантливого земляка «Holy Flame». Также в самое ближайшее время в нашем эфире Fast Boy. И не пропусти красавчика Тайдус Уимс. А вот насколько завтра прогноз погоды тоже будет красавчик, сейчас спросим у Белгидромета.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Ну, такой слегка грустный красавчик. Прогноз погоды на завтра. В Гродно, например, дожди и плюс 21. В Минске тоже осадки плюс 18. В Витебске тоже будет плакать дождь после Славянского базара. Скучаем, да, плюс 19. В Могилеве осадки плюс 20. В Гомеле 18 со знаком плюс и тоже осадки. Где же будет завтра без дождей? А в частности, в городе Бресте здесь переменная облачность. Периодически будет проглядывать солнышко и до плюс 22.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
3: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
8: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка БАЙ готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
9: ИИ-помощник. Нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
10: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС БАЙ и по телефону 0890. А теперь о погоде на выходные. Гриль-фест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа шашлык из филе птицы пряный полуфабрикат. Всего 13 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Ты слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка.

0: Статус Вилла Браслав. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vilabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Точное драйво 18.41. У меня к тебе есть вопрос. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя набор летних подарков от Радиус ФМ? А если найду? А вот если не найду, то приглашу тебя прямо сейчас в наш телеграм-канал Радиус ФМ. Заходи, пожалуйста. У нас для тебя есть задачка от моего нейропомощника. Он же мой соведущий. Зовут его и Игорь. И Игорь, ну поздоровайся с народом.
2: Привет. Ну что, поиграем?
1: Да, потом приглашаем всех и каждого в наш телеграм-канал Радиус ФМ. Отгадывайте загадку от и Игоря и получайте в подарок летний набор интересных, классных вещей от Радиус ФМ. Например, здесь и фрисби, и фитнес-бутылочка, и самый вкусный, самый бодрящий чай.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Кибертрек. Кибертрек.
1: И прямо сейчас в нашем эфире в 17:49 парень, который на все согласен. Алло, привет, Артур.
2: Алло. Здравствуйте.
1: Артур, да, здравствуйте. Ну как я тебя представила? Ты действительно на все согласен?
2: Ну, на победу, да, поучаствовать, да.
1: Ой,
2: да.
1: Правильно, не
2: по
1: меньше.
2: По крайней мере, то, что вы мне предлагали, согласен.
1: О, ну, чё, хорошо, что? Договорись. Значит, приходи к нам, тут нужно кружки в студии помыть, еще вот окошко немножко запотело. На все согласен?
2: Ну, пожалуй, на это нет.
1: Молодец, Артур знает, какой дорогой ему идти. Его так просто с дороги не собьешь. Но я еще попробую это сделать. А у меня есть помощник. Зовут его и Игорь. Поздоровайся, пожалуйста.
2: Здравствуй, и Игорь.
3: Привет. Ну что, поиграем?
2: Да.
3: Загружаю трек.

0: это?
1: И не грусти, Артур. Я знаю, ты точно сейчас выдашь правильный ответ. Поехали. Итак.
2: Конечно, это Валерия, песня «Часики».
3: И это правильный ответ.
1: Да, вообще не знаю, являешься ли ты поклонницей творчества Валерии, но, тем не менее, знание ее песни принесло тебе сегодня удачу. И сразу три подарка в одном от Радиус
2: FM. Спасибо.
1: Вот, действительно, ждать не нужно, а нужно знать, что всегда используются возможности. Заходи, если что, на наш телеграм-канал Радиус FM, как это сделал Артур, и получай на этой неделе классные подарки. Напомню, у нас в качестве летнего набора подарков от Радиус FM это и чай, и фрисби, и фитнес-бутылка. Все нужно, все полезно.
3: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономит.

0: Покупайте билеты на сайте lotto.by через ЕРИП или у распространителей.
1: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
2: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.BY и по телефону 8044-784-84-84.
4: Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку Райоби за 499 рублей и получаете триммер в подарок. Ждем вас в магазинах вашего города. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. С Удачником косить вдвойне выгодно.
5: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радіус FM. Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Что очень важно вечером, суметь отключить голову от каких-то мыслей о бесконечной работе и задачах. И вот тут специалисты советуют представить, что ваш мозг – это рабочий стол. Он буквально завален бумагами, так вот нужно мысленно сгребсти все бумаги в одну коробку, поставить ее мысленно в угол и сказать: ну все, разберу завтра с утра пораньше. А на сегодня только безудержная классная топовая музыка Радиус FM несет тебя дальше по этому прекрасному вечеру. Вопреки пасмурной погоде мы с тобой улыбаемся и помним про то, что июль в разгаре. А какой быть погоде завтра, узнаем из предстоящего выпуска новостей. 18:00 в Беларуси. За новости сегодня в ответе моя коллега Наталья Ленская. Наташ, привет, что расскажешь?
2: Привет, далее расскажу о том, как Мадрид встретил своих победителей и что в Беларуси техосмотр авто можно пройти даже ночью.
0: В радиусе новостей.
2: Вопросы, связанные с уборочной кампанией, будут рассматриваться оперативно не только в понедельник. Об этом президент сказал на селекторном совещании. О таких проблемах необходимо сообщать, не откладывая до начала недели. Напомним, тема обращений граждан получила широкое внимание после выхода на телевидение программы «В понедельник дойдет до Лукашенко». Ее герои – авторы видеороликов, которые получили большой отклик в соцсетях. Более 11 700 пассажиров перевезла белорусская железная дорога во время славянского базара в Витебске. Для гостей форума назначили дополнительные поезда из Минска в Витебск и Витебск-Москва. В дороге пассажирам предлагали сувениры и знакомили с историей фестиваля. Всего же в Витебск приехали участники из 52 стран. Билеты приобрели около 120 тысяч зрителей. УП «Велотехосмотр» запустила услугу «Ночной дозор». Автовладельцы могут пройти техосмотр в ночное время, а по вторникам и четвергам с 22:00 до часу ночи. На каждый слот записывают только один автомобиль. Запись возможна по телефону. Для бронирования нужны ФИО, номер телефона и уникальные номера транзакций из ЕРИП. Подтверждение после проверки платежа. На этой неделе президент США Дональд Трамп может ввести новые торговые пошлины на товары из 60 стран. Ставки могут составить от 10 до 12,5%. Основанием станет расследование о принудительном труде. Это позволит обойти действующие ограничения. Администрация также ведет другие расследования, которые в будущем могут привести к более высоким ставкам. Около 2 миллионов человек вышли на улицы Мадрида, чтобы встретить сборную Испании, победителя чемпионата мира по футболу. После возвращения домой команду принял король Филипп VI, а затем футболисты отправились на праздничный парад. Для испанской сборной это второй титул чемпионов мира. Впервые «Красная фурия» стала обладателем кубка в 2010 году. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 68 копеек, 10 китайских юаней 4,28. И последнее. Есть интернет, есть Радиус FM. Заходи на сайт, жми на плей и слушай топовую музыку, где бы ты ни находился, на улице, за рулем или в офисе. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный, умеренный, местами порывистый. В Минске ночью плюс 11-13, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью 11-13, днем 18-20 градусов. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22 тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 17-19. В Гомеле ночью 12-14, днем 18-20 тепла, и в Гродно ночью 12-14, днем 19-21 градус. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18.12, точное драйвово. У меня есть для тебя очень актуальный для лета подарок. Это увлажнитель воздуха. Очень нужный, если ты беспокоишься о здоровье, собственном здоровье своих близких и состоянии своей кожи. Так вот, для того, чтобы заполучить фирменный увлажнитель воздуха от Радиус ФМ, нужно прямо сейчас зайти в телеграм-канал Радиус ФМ и отгадать по подсказочкам, что же мы спрятали в секретном боксе. Первая подсказка. В начале 20 века это было дорогим развлечением для состоятельных людей. А еще самое большое по площади это было когда-то собрано в 2018 году в Дубае. Его площадь тогда превысила 6000 квадратных метров. И исследования показывают, что это задействует сразу два полушария мозга. Ты догадался, о чем идет речь? Тогда в комментах пиши свой ответ и жди мой звоночек через несколько топовых треков в эфире Радиус FM Holiday Boy.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: Айвовая, на связи Юра. Юра, привет. Алло. Алло. Юра, выходи!
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, это Радиус ФМ. Юра, поиграем?
1: Очень рад. Да, конечно.
0: Ну, в таком случае, с большой радостью начинаем нашу с тобой историю игровую. 7 виртуальных наушников у тебя, за одним из которых спрятан топовый трек Радиус ФМ. И тебе нужно попытаться отгадать, хорошо? Несложно вроде. Называй цифры от 1 до 7. В таком случае начинаем. Какой будет первая цифра?
1: Давайте, наверное, 2.
0: С цифры 2 начнем.
2: Обманительно.
3: Ну, окей.
0: Как вариант, можно продолжить. Так.
1: Понял. Давайте будет 6.
4: Я не знаю. Все это очень сложно.
0: Возможно, не так сложно, как кажется. На первый взгляд, мы попробуем третью попытку. Поехали, Юра.
1: Тогда, наверное, 4.
0: А почему прям вот так вот 4? И вот.
1: А вот захотелось, как-то интуиция подсказала.
2: Мои хорошие, ну что, плохо вам?
0: Да. Нужна срочно помощь, Юре. Какая еще будет версия?
1: Плохая интуиция. Ой, 7.
0: Цифра 7. Что-то ёкает внутри при цифре 7? Когда
1: ну,
0: слышишь?
1: Так, моя счастливая цифра.
0: Да, Юра, так с этого же нужно было и начинать. Юр, что такое?
1: Да.
0: Почему начал не со своей счастливой цифры?
1: Ну, она была в пятницу, поэтому я подумал, что вряд ли под ней спрячут.
0: А вот тут нужно полагаться исключительно на свою интуицию.
1: Да.
0: Послушай, что пообещал и что сказал вчерашний участник Абракадабры.
5: Привет, я Виктория, участник игры Абракадабра. И я прячу трек Радиус ФМ в наушниках под номером 7.
0: Вот так в жизни бывает. Бывает, что ты 2 раза подряд и 3, даже 7 раз подряд цифра 7. Настолько обожают эту цифру наши самые топовые слушатели. Юр, ну, третья попытка зафиксирована. Я тебе желаю удачи, а вдруг в пятницу все-таки я тебе позвоню. Все может быть. Неделя только началась. Хорошего вечера желаю.
1: Да, спасибо.
0: Напомню, что главный подарок этой недели – фирменный увлажнитель воздуха от Радиус ФМ. Такой нужен всем.
6: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама. Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
7: 26 июля Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через ЕРИП или у распространителей.
8: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
9: Что ты выберешь? Доходность или надежность?
10: Я выберу вклад «Шодры» в банке «Добробыт». Ведь здесь есть и то, и другое. Фиксированная высокая процентная ставка 13,32 годовых на 13 месяцев. Выгодно и надежно. Подробности на сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж и по телефону 5-222-111.
11: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
6: Реклама.

0: Плюс ФМ. Автодрайв.
1: Только что так проникновенно Дамиан Давид и его сын Next Summer. Прям самое сердечко, ты знаешь, я подумала, другого же лета не будет прям такого, чтобы столько всего в него помещалось. И дождя, и солнца, и жарких дней, и ты знаешь, все еще впереди, потому что, как-то не странно, все равно я верю в то, что лет набирает обороты, да ну же сентябрь записан в летние месяца тоже. И мы с тобой предвкушаем, вот за этой волной холды, дожди, жаркие денечки, говорят, что к выходным так оно и будет. Держим пальчики и прямо сейчас держимся еще и за топовую горячую музыку «Радио СФМ». Здесь Арилена Ара. А еще Бенсон Бун. И Бэби Рекса. Если под этот трек твой сердечко начинает биться в каком-то особом радостном ритме, ты знаешь, что делать. Поставить ему лайк у нас на сайте radiosfm.by. Но пока ставим свои лайки. Прогнозы погоды на завтра.
0: «Радио СФМ» о погоде.
1: Хотя, честно говоря, кто-то и дизлайки ставит. Еще бы, ведь дожди будут, например, в Витебске. Здесь плюс 17-19. Витебск скучает по Славянскому базару. Мы тоже. Могилев плюс 18-20. Тоже дождь. В Винске осадки 16-18 выше нуля. В Гродно тоже дождь и до плюс 21. В Гомеле ожидаем до плюс 20 и тоже дождь. А вот где же не будет дождей завтра? Рассказываю, это город Брест. Здесь до плюс 22.
0: Реклама. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
2: 26 июля Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
3: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
4: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
5: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
0: Реклама. Заходи на сайт radiosfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiosfm.by. Radios FM.

0: На Радиус FM Автодрайв. Тело в теме. Тело в теме.
1: 18.44. Возможно, ты обожаешь спать в позе эмбриона. Специалисты говорят, что это далеко не самая безопасная поза для сна. Здесь есть твои нюансы. Если ты всю ночь так вот проспишь, позвоночник примет на себя удар в буквальном смысле, потому что исчезают естественные изгибы тела, мышцы шеи и спины находятся в хроническом напряжении. Ну и как результат, возможно, тебя будут посещать утренние головные боли, а еще пережатые сосуды шеи ухудшат кровоток, мозг недополучит кислород. И вот все, ты просыпаешься, как будто тебе и сна не хватило. И ты знаешь, настроение как будто бы не совсем яркое. Вот поэтому очень важно спать именно в правильной позе. И не поверишь, специалисты считают, что самая идеальная поза, в том числе для твоей кожи, это спать на спине. Потому что часто даже вот ложась на бочок, мы себе передавливаем кожу на лице. И потом тоже есть нюансы, есть такая утренняя помятость. Но если все-таки выбирать, на каком боку спать, скажем так, на левом либо на правом, специалисты все-таки советуют выбирать левый бок. Это очень полезно для печени, в том числе, потому что на правом боку печень хуже очищается. В общем, как бы то ни было, самое главное в этой истории – это крепкий, здоровый сон. Для того, чтобы все-таки так случилось с тобой грядущей ночью, нужно потратить основательно все свои силы, всю свою энергию. Как вариант, хорошо погулять. Мне кажется, вот сегодняшний вечер такой несколько прохладный, он прям чрезвычайно приятен не только для прогулок, но и для вечерних пробежек под топовую музыку Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: Роботизированные ботинки сейчас вирусятся в соцсетях, и они позволяют буквально синхронизироваться с твоей походкой и увеличить ее скорость. Представь себе, здесь встроенный датчик искусственного интеллекта анализирует вашу походку, активирует колеса, давая мощный толчок вперед. Это создает ощущение ходьбы по движущемуся тротуару, либо в эскалатору, как вариант, если, конечно же, он прямой. Ну и здесь нужно учитывать некоторые нюансы безопасности режимов. С помощью простых жестов ногами можно переключаться между режимами, быстрой ходьбы, блокировки колес. В заблокированном состоянии в них можно спокойно подниматься по лестницам, ходить в транспорт или стоять на месте, не боясь куда-либо там покатиться. Запас хода на 10 километров на одном заряде. И выглядят они, кстати, достаточно стильно. Мне это несколько напоминает лунную походку Майкла Джексона. В общем, гугли подробности. И мне кажется, пока хорошая погода, самое время в буквальном смысле вот так вот прокатиться с ветерком во время прогулки под топовую музыку Радио СФМ.
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ».

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Мороженое, печенье, конфеты, все как обычно.
2: Только в июле это товары удачи, а значит в чеке игровые коды.
3: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт.
4: Рекламная игра удачи в придачу Тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
5: Реклама.
6: Нет радиоприемника?
7: Не оплатил подписку?
8: Хочется чего-то нового?
9: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
10: Алиса, включи Радиус FM.
11: Включаю.
9: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Чтобы жить эту жизнь, нужно вовремя выходить с рабочего места. Я тебе этого желаю. Побыстрее освободиться от всех дел, забот, вообще перестать думать о работе. Хотя мне психологи говорят о том, что ты только даешь себе задачу не думать о работе. Это как эффект белого медведя. Ты обязательно будешь думать о нем, вот прям несомненно. Но я тебя буду отвлекать от этих мыслей. Топовая музыка Радиус FM в ближайшие 30 минут. Только музыка, только топовые хиты, за которые хочется голосовать всем сердцем. В виде лайка у нас на сайте radiusfm.by. Это проект «5 утра», а еще Рита Ора.

0: блок из 10 топовых треков сразу же после выпуска новостей. 19.01 в Беларуси. А я в студии «Радиус ФМ» не одна, здесь Наташа Ленская. Наташ, привет, о чем расскажешь?
1: Привет. Далее расскажу, сколько студентов получат президентские стипендии и почему в Лондоне нельзя пользоваться шлангами.
2: В «Радиусе новостей».
1: Президент распорядился отправлять в армию тех, кто плохо работает, не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве, особенно в период уборочной кампании. Об этом Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании.
3: Все, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. Любой чиновник, любой, в хозяйство, на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию, пускай период уборки там послужит. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
1: Президент утвердил решение Советов специальных фондов по поддержке одаренной и талантливой молодежи. Президентские стипендии получат 197 студентов. Грантами и званием лауреатов спецфонда отметят 29 победителей международных олимпиад, конкурсов и фестивалей. Спецпремии присудили 79 учащимся, 11 творческим коллективам, а 14 педагогов получат поощрение за вклад в воспитание талантливой молодежи. Из-за аномальной жары и высокого потребления воды компания Thames Water вводит временный запрет на использование садовых шлангов для жителей Лондона и окрестностей. Им запретят поливать сады, мыть автомобили с помощью шлангов и наполнять бассейны. Ограничения затронут около 23 миллионов человек. Причина – засуха и рекордно малое количество осадков в июле. Известный экс-футболист, а ныне тренер Зинедин Зидан возглавил сборную Франции. Стороны уже подписали долгосрочный контракт. С осени интерес к Зидану проявляли некоторые футбольные клубы, однако он оставался верен выбору возглавить сборную Франции. Зидан находился без тренерской работы с 2021 года. И последняя твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи «Радиус ФМ» и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Таковы новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
2: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы, ночью, утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный, умеренный, местами порывистый. В Минске ночью плюс 11-13, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью 11-13, днем 18-20 градусов. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22 тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 17-19. В Гомеле ночью 12-14, днем 18-20 тепла, и в Гродно ночью 12-14, днем 19-21 градус. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 19.32 точное, драйвовый. Далее у нас настоящий краш для твоего сердца, для твоих ушек. Крэш Адамс и Нью Хат. Сразу после прогноза погоды.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: А синоптики нам на завтра выписали штормовое предупреждение. Да, будет сильный порывистый ветер, будет дождь, будет гроза, будут молнии. В общем, со спецэффектами будет завтра погода в Бресте только. Это единственный областной центр, где без осадков и до плюс 22. А так в Гродно дождь. В Минске дождь и тоже до плюс 18. В Витебске 17-19 со знаком плюс осадки. Могилев тоже завтра хандрит и дождит до плюс 20. В Гомеле 18-20 со знаком плюс и тоже есть повод прихватить с собой зонтики.
0: Реклама.
2: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
3: ИИ-помощник
4: «Нормативка Бай».
3: Быстро, четко, надежно.
0: Реклама.
5: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
6: Сегодня поговорим о необычном марафоне 10 тысяч шагов. Как, просто гуляя и набирая нужное количество шагов, выиграть 15 тысяч белорусских рублей, расскажут амбассадоры этого проекта.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivobraslov.by. Организатор ООО «Левел Групп Аклюз» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радиус ФМ.
3: Тедди Свимс. Мистер Know It All.

0: 19.44, точное драйвовое. Ты знаешь, какой-то прям особенно уютный вечер получается, потому что за окошком Минске барабанит дождь. Вроде погулял бы, но вот все-таки настроение укутаться в теплый плед или как минимум закрыться в машине и ехать, любить родной город, любить кого-то особенно под топовую музыку радио ФМ и далее продолжим наслаждаться этой музыкой. Ну и, конечно же, напомню про то, что мы ждем тебя на сайте radiofm.by. Здесь огромное количество интересных моментов для тебя, интерактива в том числе. Поэтому смотри, участвуй и оставайся в компании Радиус ФМ.
1: Автодрайв на Радиус ФМ. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка.

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Ленская. Уборка без потерь и дисциплина в полях. Эти вопросы стали главными на селекторном совещании у президента Беларуси. Глава государства потребовал максимально использовать благоприятную погоду и не допустить потери урожая. Особое внимание поручено уделить дисциплине и организации жатвы. По словам Александра Лукашенко, уже со следующей недели необходимо ежедневно убирать не менее 6% площадей, а при возможности 7-8%. Беларусь и арабские страны расширят сотрудничество между аналитическими центрами. Об этом заявил председатель арабского парламента Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи на встрече в Белорусском институте стратегических исследований. По его словам, стороны заинтересованы в подготовке совместных исследований о перспективах белорусско-арабского сотрудничества, прежде всего в сферах экономики, продовольственной безопасности, инвестиций и искусственного интеллекта. Беларусь выдала разрешение на запуск прямых рейсов между Минском и Тегераном. Об этом сообщили иранские СМИ. Возобновление полетов предусмотрено планом сотрудничества двух стран в сфере туризма. В Иране рассчитывают, что прямое сообщение поможет увеличить поток туристов и упростить деловые контакты. Ожидается, что рейсы будут выполнять иранские авиакомпании. Даты начала полетов пока не уточняются. В 2026-м ожидается особенно сильный «Эль-Ниньо». Под угрозой урожаи кукурузы, кофе, какао и пшеницы. За неделю они подорожали на 8%. Производство сахара в Бразилии и Таиланде может сократиться на 10%, риса на 2-8%. Также пострадают медь и алюминий из-за нехватки воды и роста цен на электроэнергию. Турецкую Анталию в ближайшие дни ожидает сильная жара. Температура воздуха в тени может подняться до 40-44 градусов, а на солнце до плюс 52. Метеорологи предупреждают о повышенном риске лесных пожаров и призывают жителей и туристов ограничить пребывание под открытым небом и соблюдать осторожность с огнем. И последнее. Услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло». Там есть название всех песен, что звучали в нашем эфире. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы, ночью, утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный, умеренный, местами порывистый. В Минске ночью плюс 11-13, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью 11-13, днем 18-20 градусов. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22 тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 17-19. В Гомеле ночью 12-14, днем 18-20 тепла, и в Гродно ночью 12-14, днем 19-21 градус. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Ленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. 10 топовых треков от хедлайнеров «Вива Браслов» на «Радиус ФМ».

0: Ваня Дмитриенко, хедлайнер Вива Браслов на радио СФ.
1: Сига падает пеплом, я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

0: Мод. Хедлайнер Вива Браслов на Радио СФМ.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.ру.

0: Это были 10 топовых треков от хедлайнеров Вива Браслов на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ночью, утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный, умеренный, местами порывистый. В Минске ночью плюс 11-13, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью 11-13, днем 18-20 градусов. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22 тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 17-19. В Гомеле ночью 12-14, днем 18-20 тепла, и в Гродно ночью 12-14, днем 19-21 градус. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Шоу с толком.
0: Сегодня в «Шоу с толком».
3: Сегодня поговорим о необычном марафоне 10 тысяч шагов. Как, просто гуляя и набирая нужное количество шагов, выиграть 15 тысяч белорусских рублей, расскажут амбассадоры этого проекта.
0: Слушай «Шоу с толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Лови топовый момент этого утра.
1: Полный крах, на самом деле, это когда через дырку в ботинке видна дырка в носке.
0: Слушай, пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» с обзором новостей Наталья Ленская. Президент сегодня собрал совещание по уборочной кампании. Уборочная страда – главный экзамен для аграриев. От него зависит и наша продовольственная безопасность, и экспортная выручка. Александр Лукашенко подчеркнул, что уборка урожая – одна из самых актуальных тем.
2: Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб. Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать.
1: Продолжается визит делегации арабского парламента. В Беларусь наша страна и страны арабского региона расширят торгово-экономическое сотрудничество. Парламентарии арабских государств готовы содействовать в организации бизнес-форума для белорусских предприятий и зарубежных производителей, заинтересованных в выходе на новые рынки. Активно развивается электронная торговля. Беларусь расширяет сотрудничество с Мозамбиком. По итогам визита главы МИД достигнута договоренность о поставке 4000 единиц сельхозтехники. Беларусь также поможет в подготовке специалистов по вопросам безопасности. Главным итогом визита стало согласие президента Мозамбика посетить Беларусь официальным визитом. К нему стороны подготовят пакет двусторонних соглашений и проведут заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. На национальном олимпийском стадионе «Динамо» сегодня первый день открытого чемпионата Беларуси по легкой атлетике. Лучшие спортсмены страны будут бороться в четырех десятках дисциплин в течение трех дней. Кроме хозяев, в соревнованиях принимают участие представители России, Ирана, Азербайджана. И о курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 68 копеек, 10 китайских юаней 4,28. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы, ночью, утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный, умеренный, местами порывистый. В Минске ночью плюс 11-13, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью 11-13, днем 18-20 градусов. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22 тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 17-19. В Гомеле ночью 12-14, днем 18-20 тепла, и в Гродно ночью 12-14, днем 19-21 градус. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «С толком».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: системы.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Запрошаем на национальный паляўнічий фестиваль на Лібоцкие стрелы. Паляўнічий фест отбудется 25-26 липеня на туристической стоянце Белокорац у заказнику на Лібоцкі и пройдет при поддержке Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўнічих рыболовов и Валужинского районного выконавчего комитета. Вас чекают чемпионат вабельщика у оленя, выставы паляўнічих собак и паляўнічих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и приготовлению ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Валужинский район, туристическая стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усіх!

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама.
2: Шоу с толком на Радиус ФМ.
1: На Радиус ФМ.
2: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Большинство из нас ежедневно слышит мантру о необходимости проходить те самые заветные 10 тысяч шагов, но для кого-то это так и остается недостижимой цифрой на экране смартфона. Президентский спортивный клуб решил превратить рутину в увлекательный интерактив и запустил масштабный проект «Марафон 10 тысяч шагов». Теперь каждый ваш шаг – это не просто вклад в здоровье, но и реальный шанс выиграть отличные призы. Как простая прогулка превращается в соревнование, какие правила нужно соблюдать? Об этом мы поговорим с людьми, которые не просто знают о проекте все, но и вдохновляют тысячи белорусов двигаться вперед. У нас в студии амбассадоры проекта «Марафон 10 тысяч шагов» Екатерина Скурат и Павел Левашов. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Давайте начнем с того, что вот я вас представил амбассадорами, но кроме этого вы еще являетесь фитнес-тренерами, теми людьми, которые на «ты» со спортом, со здоровьем. Вот эта тема пресловутая 10 тысяч шагов, она уже так раскачана. Почему именно 10 тысяч шагов? Вот... Почему именно эту цифру выбрали?
6: Во-первых, 10 тысяч – такая начальная сумма, которая круглая, ее легко назвать и идти как квест к ней. То есть такая задача приятная, не 3, не 5, а 10. Вот. И во-вторых, что здесь про эту сумму шагов можно сказать, то что она прям хорошо влияет на всю жизнь людей, на здоровье, на активность. Если человек хочет похудеть, это 10 тысяч шагов – это лишние где-то 300-400 калорий за день. Можно сжечь и уже и за счет этого дефицита калорий, естественно, сбрасывать вес.
4: Но все-таки, если немножко развить эту тему, это такой красивый маркетинговый рубеж, который легко запомнить. Просто если человек, немножко абстрагируемся от этого проекта, хочет начать, ну, хотя бы с 5000 шагов.
6: Пожалуйста, или... конечно.
4: Ну вот я про всю серьезность 10 тысяч шагов.
6: 10 тысяч шагов – это такая, как я уже сказал, сумма хорошая, да? Число просто красивое, круглое. Если мы берем обычного среднестатистического человека, который работает в офисе, например, у него сидящая работа, за день он проходит максимум, ну, может быть, 2-3 тысячи. Естественно, если сразу им сказать, мы выходим на 10 тысяч шагов, будет тяжеловато. Поэтому постепенно 2-3, походили 2-3 недельку, на следующую неделю уже добавляете по 1000. И так можно дойти до этой суммы, и все, в принципе.
4: Нужно ли каждому офисному работнику 10 тысяч шагов в день проходить?
6: Желательно, да, но начинать, естественно, с малого. То есть, если он ходил 2-3 тысячи, мы начинаем с 4. И уже в идеале будет, когда человек будет проходить 8-10.
4: Вот теперь будем как раз переходить к самому проекту. Быть амбассадором его, этого марафона, это, знаете, очень тяжелый труд? Или все-таки личная миссия? Я хочу у вас выяснить. И вообще, как пришли к этому? Как планируете вдохновлять людей этим заниматься?
5: Ну, давайте я отвечу. Вдохновлять. Вдохновляем мы, наверное, своим личным примером. Потому что у меня, что у Паши очень много активности по жизни, в принципе. И у нас, наверное, выходит в день больше, чем 10 тысяч шагов. И, конечно, с учетом того, что мы практикующие тренеры, которые работают, конечно, мы людей ведем за собой, в первую очередь, своим личным примером. Если бы это была просто работа, а не миссия, наверное, было бы такое, знаете, момент отсидки. Отсидел время, отшагал эти шаги, быстренько где-то отчекинился и пошел. Все-таки это, наверное, где-то идет больше изнутри, как такой принцип принести пользу. Конечно, хочется, чтобы люди активничали больше. Все мы знаем, что активный образ жизни намного приятнее влияет на наш организм, нежели пассивный. Хочется, чтобы люди больше ходили, чтобы люди больше смотрели, чтобы люди больше знакомились, активничали. Поэтому будем вести на личном примере их за собой.
4: Вот у меня вопрос сразу и к вам, Екатерина, и к вам, Павел, являться амбассадором этого проекта. Что входит в ваши обязанности, кроме того, что продвижение вот этого проекта? Я так понимаю, вы активно снимаетесь в соцсетях на подобные проекты, ходите, понятное дело, очень важная миссия — донести до масс вообще всю эту информацию. Есть ли еще какие-то обязанности?
6: Согласен, донести информацию важную, которая по проекту у нас выходит, и полезность даже вот этой цифры в 10 тысяч шагов, как мы уже с вами обсудили, для здоровья, естественно, очень большой вклад и в активность нашего общества белорусского.
4: Ну, то есть, можно сказать, это ваша основная задача. Больше сами вы какие-то занятия, может, проводите? Я про это больше спрашивал. Я имею в виду в рамках этого проекта.
6: Особо нет, но только вот если мы снимаем видео познавательное с объяснениями, как что, какую, например, обувь тоже выбрать, да, для удобства прохождения этой дистанции.
4: Это тоже влияет.
6: Конечно, конечно. Тут безусловно, да. И здесь не нужно смотреть на какие-то бренды и красоту. Самое главное, чтобы она была удобна. Тогда и вам и 10, и 20, и даже и 30 тысяч в день будут даваться запросто.
4: Прекрасно. Ну, в принципе, тогда от слов к практике давайте перейдем к конкретной информации. Вот условный слушатель, который сейчас включил нашу радиостанцию, решил поучаствовать. Что ему нужно сделать, какие конкретные шаги предпринять, чтобы стать участником этого марафона?
5: Первое, что необходимо, это зайти на сайт shagaibel.by, зарегистрироваться. Каждый участник при регистрации получает свой личный номер. Личный номер приходит в PDF-файле и в картинке.
4: Я сразу быстренько уточняющие вопросы буду закидывать. Да. Там никакой сверхъестественной информации, наверное, нет. Какой-нибудь ФИО, еще что-то.
5: Да, да, да. Самая обычная простая форма регистрации. Многие переживают за персонализацию данных. Да. Mm-hmm. Она используется только сугубо в рамках проекта. Поэтому мы заходим, регистрируемся. Простая форма для регистрации. Обязательно указываем инстаграмный аккаунт свой, на котором вы обязаны, чтобы завершить свою регистрацию, по правилам проекта разместить свой личный номер с постом. Не историей, не в рилс, а именно разместить пост, где вы выложите картинку со своим личным номером, который присвоен вам при регистрации, и отметите два аккаунта. Аккаунт президентского спортивного клуба и аккаунт марафона нашего.
4: Угу.
5: Тогда у вас будет считаться регистрация пройденной. Там в форме заполнения во время регистрации есть такая галочка, где нужно сделать ссылку на пост, который вы выложили. Обязательно ссылку делаем с того аккаунта, который принимает участие. Это важное правило. Много было вопросов по этому уточнению. Пост делаем обязательно, ссылку вставляем обязательно. Аккаунт должен быть у вас активен и должен быть открыт, когда будет идти марафон.
4: Если нет аккаунта в Инстаграме, я так понимаю, нужно заводить.
5: Да, однозначно.
4: И про тот пост. Там же не важно, какая фотография стоит. Что там важно?
5: Там не стоит фотография, там должна быть картинка, которую вам присылает система.
4: А, и прямо вот эту картинку нужно вставить?
5: Да, там специальная картинка, и на картинке уже прописан ваш личный номер участника.
4: Отлично. До какого числа можно зарегистрироваться, если про временные рамки говорим?
5: Регистрация уже открыта, и она будет открыта у нас до 14 августа.
4: До 14 августа. Хорошо. Когда стартует проект?
5: Смотрите, начинаем шагать мы с 24 июля. Но здесь важный момент. Кто-то начнет ходить с 24 июля, а кто-то будет еще регистрироваться в августе. И тогда мы плавненько перейдем с вами к правилам, которые необходимо знать, когда вы принимаете участие и хотите дойти до розыгрыша главного приза.
4: Да, в принципе, к правилам. Главное условие, это такой небольшой уточняющий вопрос, проходить каждый день 10 тысяч шагов.
5: Да, необходимо проходить 10 тысяч шагов каждый день. Суммарно у вас должно получиться к 31 октября, это будет финал нашего проекта, 80 ходовых таких дней, в которые вы будете проходить не менее 10 тысяч шагов и не более 50 тысяч шагов.
4: Можно ли пропускать какой-то день? Вот в один день я прошел 10 тысяч шагов, на следующий ничего, а потом через день уже 20.
5: На самом деле здесь большая-большая, наверное, польза тем, кто уже зарегистрировался. Так что надо быстренько успевать всем остальным. Все те, кто начнут шагать с нами 24 июля, у них будет небольшой зазор во времени, чтобы можно было дать себе такую небольшую слабину. Но
4: мы
5: тем не менее
4: говорим про тот самый зазор с 24 июля по 14 августа.
5: Да, да. Вот в этот период времени можно будет дать себе небольшую слабину и немножечко где-то, да, рассчитать свои силы. Потому что вы успеете закрыть этих 80 дней по 10 тысяч шагов и выйти на финальную точку нашего марафона. А если вы будете регистрироваться уже в последние дни, либо в последний день 14 августа, то там уже не будет возможности халявить. Там придется ходить каждый день и не менее, да, 10 тысяч шагов.
4: Ну, в принципе, отличная возможность, точнее, повод зарегистрироваться 24 числа. Можно такой хороший кармашек себе, подушку безопасности,
5: конечно,
4: организовать на будущее даже. Вдруг у вас там, не знаю, день рождения, какой-то еще повод.
6: еще можно добавить, что вот этот вот зазор, который есть у нас, да, и то, что мы с вами обсуждали про людей, которые малоактивные, или у них сидячий образ жизни, они начинают с 2-3 тысяч.
4: Кстати.
6: И вот им нужно сделать 10, да, и вот за этот зазор они немножко вольются в режим, и уже с начала нашего, то есть, проекта, когда все будут начинать шагать, они уже с легкостью будут проходить вот этот вот марафон 10 тысяч шагов каждый день.
4: Давайте к самому, наверное, интересному, к моменту мотивации. Все-таки президентский клуб обещает неплохие призы победителям этого марафона. Ради чего шагаем? Давайте расскажем.
6: Самое первое место, ради чего мы будем шагать все вместе, всей Беларусью, это сертификат номиналом на 15 тысяч белорусских рублей на путешествие. То есть первый человек, он выиграет и поедет себе отдыхать, хорошо все, загорать на солнышке, греться.
4: А вот сразу по первому месту можно такое множество вопросов задать. Я надеюсь, обладаете этой информацией. Куда именно поедет отдыхать человек? Он сам выбирает или это какое-то определенное место? Такого пока еще не думали насчет финалистов. И хорошо.
5: Но уже подумали насчет финалистов. Что вы такое говорите? Уже все про них подумали.
4: Я имею в виду, куда отправиться. Не додумываем, да, всякого лишнего. Хорошо, выяснили то, что это 15 тысяч белорусских рублей. Есть какие-то вторые, третьи места?
6: Да, будет еще разыгрываться 10 сертификатов номиналом по 1000 рублей. И какой-то мерч,
4: это...
6: спортивная обувь.
4: 1000 рублей тоже на отдых? Или...
6: Это просто на свои какие-то нужды.
4: Угу.
6: Вот потому что они молодцы, постарались, походили.
4: Прекрасно.
6: Вот этот вот отрезок и сделали себе миллион шагов.
4: Угу. И третье место, я вас перебил?
6: Третье место будет мерч, какая-то спортивная обувь, еще колонки, трекеры и тому подобное.
4: Ну, там уже много таких победителей будет.
6: Да, разновидностей.
5: Смотрите, да. Марафон 10 тысяч шагов объявляет месяц в кедах. Каждые 30 дней будут проходить розыгрыши, будут разыгрывать сертификаты в спа, сертификаты на спортивную одежду, в тренажерные залы, будут разыгрывать сертификаты на спортивную обувь. Месяц в кедах будет проходить все время, пока будет работать сам марафон.
4: Угу. И где это проходит, на каком аккаунте?
5: На аккаунте shagaibel.by.
4: Ну, потому что есть еще, я так понимаю, может, президентского клуба, чтобы люди не путались, есть отдельный аккаунт.
5: Вся основная информация на shagaibel, да.
6: По проекту, да, 10 тысяч.
5: Да.
4: Угу. Хорошо, немножко возвращаясь к правилам, как именно проект будет фиксировать шаги. И все, и сразу в ступор.
5: Все посмотрели друг на друга. Выгрузили уже в аккаунт Инстаграма марафона список приложений, с которых можно будет загружать свои результаты. Плюс можно будет подгружать скрины своих фитнес-браслетов, фитнес-часов. Все специальный список, уже все выложили, уже все известно. Скачиваем это приложение, загружаем туда свои данные, шагаем и с него уже добавляем свои результаты.
4: И это куда-то мы на сайт выгружаем?
5: Личный кабинет, да. Личный кабинет именно сайта.
4: Наверное, главный вопрос от скептиков. Как вы, может, планируете бороться с какими-то читерами, которые будут пытаться накрутить шаги? Может, привязывая телефон к собаке или...
6: На месте рукой потрясти, да?
4: Да.
6: Вот как раз таки хотел про это добавить, то, что будет список тех приложений, в которых мы не сможем как-то накрутить, как-то обмануть вот этот вот шагомер. Будет видно, какое приложение нужно или какой трекер подходит. И там уже нельзя будет что-то там смухлевать или как-то обмануть систему, которая уже выстроилась.
4: В принципе, заранее это уже предусмотрели, и это прекрасно.
6: Да, и уже были такие вопросы, да, да.
4: Ну, конечно, потому что все волнуются, все хотят честную борьбу. Есть ли какие-то ограничения по возрасту или географии участников, может быть?
6: Единственное, это, естественно, все белорусы.
4: Угу.
6: И с 7 лет дети. То есть меньше не получится, 7 лет.

0: На самом деле, тут нет точных данных, и дать их будет тяжело, потому что люди участвуют семьями.
1: Mm-hmm.
0: Семьями, начиная вот с допустимого возраста 7 лет, и участвуют и бабушки, участвуют и дедушки, и общаясь с людьми на площадках президентского спортивного клуба, ты понимаешь, что нет точных данных, что определенно там с 25 или до 35 лет участвуют. Нет, совершенно разный возраст, совершенно разные люди участвуют. Но по количеству, чтобы вот не соврать, больше 23 тысяч человек уже на данный момент прошли регистрацию. Уже получили свои номера и уже готовы приступать к тому, чтобы шагать.
1: И это прекрасная цифра. Надеюсь, она будет только множиться. Давайте уже плавно будем переходить к финалу нашей программы. Вы говорили то, что марафон заканчивается 31 октября. Все верно. Как определят победителя?
0: Те, кто получат, те, у кого получится, так будет правильно, да? Я надеюсь, что получится у многих, чтобы была честная борьба, да, у всех, да. Все участники финальной такой стадии, кто насобирает у нас миллион шагов до 31 октября, получат свой определенный номер, который будет им выслан. И будет розыгрыш у нас. Номер будут получать до конца ноября, если я не ошибаюсь, а до 15 декабря уже в согласовании, да, с организаторами будет вручен основной приз, самый главный, будут подписаны все документы, вот обещают нам до 15 декабря все это закрыть.
1: Хорошо, и среди тех, кто дошагал до заветной цели, будут определяться при помощи лотереи победителя, какого-то рандомайзера?
2: Да, так и будет. Просто лототрон называется. Все вот эти номера финалистов туда закидываются, и вот этим путем выдается нам один победитель.
1: Но я имею в виду, не будет, наверное, фиксироваться то, что один человек... Какая планка, еще раз напомните, миллион шагов или сколько вы говорили? Да, миллион шагов. Если кто-то 2 миллиона нашагает, он же не станет из-за
2: этого?
1: Он
2: не станет, нет. Нам важно здесь не количество шагов, кто больше, а кто вот этот выдержал 10 тысяч шагов и нашагал минимум миллион.
1: Угу. А какова вообще итоговая цель вот всего проекта, кроме вот этого миллиона шагов? Вот для вас лично, как бы,
2: ну,
1: вы
2: для меня
1: характеризовали?
2: Лично оздоровить нацию тем самым, то есть привить какие-то правильные привычки, активность, потому что даже банальное движение уже избавляет от депрессии, от деменции. То есть только положительные эмоции и хорошее время походить, подышать свежим воздухом или в одиночку, или с семьей, с животными домашними, тут неважно. Активность всегда будет полезна.
1: Вы как фитнес-тренер советуете?
2: 100% согласен, да.
1: А вы, Екатерина, пару слов добавите по этому поводу?
0: Я могу сказать, что в основном, с учетом того, что мы берем большую аудиторию людей, конечно, это популяризация здорового образа жизни. Ну и плюс совместное времяпровождение. Я же говорю, я человек, который общается вживую с большим количеством людей, участников в том числе, и они все как один рассказывают о том, что они планируют ходить, проводить время с семьей, с друзьями. Ну, то есть это помимо здорового образа жизни, это, конечно, классные такие навыки коммуникации. Поэтому...
1: И, в принципе, сколько еще всяких конкурсов будет проводиться?
0: Однозначно.
1: Давайте подведем небольшой итог. Конкретные действия. Заходим на сайт.
2: Шагабелбай, да.
0: Проходим регистрацию.
1: Регистрируемся в Инстаграме, если вас там нет. Загружаем пост и начинаем ходить.
0: Отмечаем аккаунты.
1: Отмечаем аккаунты.
2: Из президентского спортивного клуба, да.
1: Ну и все. Начинаем тот самый марафон. И это будет отличный повод выключить сериал, отложить гаджеты и просто выйти на улицу. А тем более, когда за вашу активность вас ждут по-настоящему крутые подарки, как 15 тысяч белорусских рублей на ваш будущий отдых. Самое главное – сделать первый шаг, а дальше азарт сделает все за вас. Двигайтесь вперед, будьте здоровы и до встречи в эфире.
3: Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы, ночью, утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный, умеренный, местами порывистый. В Минске ночью плюс 11-13, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью 11-13, днем 18-20 градусов. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22 тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 17-19. В Гомеле ночью 12-14, днем 18-20 тепла, и в Гродно ночью 12-14, днем 19-21 градус. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только «Топ-40».

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Реклама. Топ-чарт Радиус FM.
3: Радиус FM.
2: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
3: Голосуй.
2: Голосуй на сайте radiusfm.by.
3: Слушай.
2: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
3: Радиус FM.
2: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Алина. Приближались праздники и вместе с ними сообщения в чате. Ну что, все вместе в клуб? Давай дачу снимем. Ты точно с нами, да? Алина читала это и чувствовала странное напряжение. Она не хотела ни клуба, ни дачи. Она хотела тишину.
3: Опасная ситуация. Коллективный отдых против личного покоя.
2: И самое сложное не сами планы, а чувство, что отказать неудобно. Психологи называют это социальным давлением принадлежности, когда отказ воспринимается не как «я не хочу», а как «я выпадаю из группы».
3: То есть проблема не в приглашении, а в страхе быть не своей?
2: Да, поэтому многие соглашаются, даже если устали заранее, но потом платят за это своим ресурсом – энергией, настроением, восстановлением, и в итоге вместо отдыха получается еще один марафон общения.
3: И как остаться вежливой, но не предать себя?
2: Здесь важны три уровня защиты. Первое – простое и спокойное «нет» без оправданий. Второе – мягкое повторение границы. Если продолжают уговаривать «понимаю, но я все равно останусь при своем решении». Это называется техника заезженной пластинки. Спокойное повторение без вовлечения в спор. Третье – альтернативное участие, если оно вам подходит. Например, встретиться на час раньше или позже, или поздравить отдельно. Но только если это действительно комфортно, а не из чувства вины.
3: То есть вежливость – это не согласие?
2: Совсем нет. Вежливость – это ясность без агрессии. Можно быть теплым и при этом недоступным для чужих ожиданий. И здесь есть важный внутренний сдвиг. От «мне нужно объяснить, почему я не иду» к «у меня есть право не идти». Потому что личное время – это не остаток от жизни, это ее часть. И иногда самый здоровый выбор – не поддержать общий план, а поддержать самого себя.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Кто-то там на небе за тебя следует.
0: А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
2: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Руководить уборочной компанией необходимо непосредственно в поле, а не дистанционно из кабинета. Об этом на селекторном совещании заявил президент Беларуси. Он акцентировал внимание на правонарушениях, которые зафиксированы МВД в период уборочной кампании. Самые частые – хищение горюче-смазочных материалов, кража комплектующих и запчастей, случаи взяточничества. Кроме того, выявлено 150 работников в состоянии алкогольного опьянения. Следственный комитет Беларуси заявил об усилении контроля за контентом, который граждане публикуют в Threads и TikTok. Комитет также озвучил перечень преступлений в социальных сетях, за которые пользователи могут привлечь к ответственности. Это разжигание социальной вражды, розни и заведомо ложные сообщения об опасности. Белтехосмотр запустил услугу «Ночной дозор». Автовладельцы могут пройти техосмотр в ночное время по вторникам и четвергам с 22.00 до часу ночи. На каждый слот записывает только один автомобиль. Запись возможна по телефону. Для бронирования нужны фамилия, имя, отчество, номер телефона и уникальные номера транзакций через ЕРИП. Подтверждение после проверки платежа. Египет с 1 августа, запуская систему цифровых виз, коснутся изменений белорусских путешественников. Вместо бумажных наклеек туристы получат QR-код. Стоимость визы останется $36. Получить код можно через сайт, приложение или автоматы в зале прилета. Оплата только картой. Нововведение ускорит паспортный контроль и упростит въезд. Прогулки в лесу действительно полезны для мозга, это подтверждают неврологи. Уже через 40 минут снижается активность, связанная с удержанием внимания, и это настоящий отдых. Лес снижает кортизол, уменьшает тревожные мысли. Регулярный контакт с природой – доступный способ сохранить ясность ума и устойчивость к стрессу. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы, ночью, утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный, умеренный, местами порывистый. В Минске ночью плюс 11-13, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью 11-13, днем 18-20 градусов. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22 тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 17-19. В Гомеле ночью 12-14, днем 18-20 тепла, и в Гродно ночью 12-14, днем 19-21 градус. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: системы.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Запрошаем на национальный паляўнічий фестиваль на Лібоцкие стрелы. Паляўнічий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Лібоцкі и пройдет при подтримці Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўнічих рыболовов и Валужинского районного выконавчого комитета. Вас чакают чемпионат вабельщика у оленя, выставы паляўнічих собак и паляўнічих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и приготовлению ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Воложинский район, туристическая стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усіх!

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь «И раньше всех». Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки.

0: неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
2: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Avalon Rockstone Vertigo. Второе место досталось Zayn Die For Me. Ну и золото на прошлой неделе было у группы BTS с треком Swim. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't Wanna Go Home.

0: рекламы.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Запрошаем на Национальный паляўнічий фестиваль на Ліботские стрелы. Паляўнічий фест отбудется 25-26 липеня на туристической стоянце Белокорац у заказнику на Ліботскі и пройдет при поддержке Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўнічих рыболовов и Валужинского районного выконавчего комитета. Вас чекают чемпионат вабельщика у оленя, выставы паляўнічих собак и паляўнічих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация Национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и приготовлению ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Воложинский район, туристическая стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усих!
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Реклама. Окей. Как слушать Радиус ФМ без радиоприемника?
5: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус ФМ онлайн в отличном качестве и без помех.
6: Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Ахнадзе. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ты когда-нибудь замечал, какие безумные и порой гениальные сюжеты рождаются в голове у детей? Они могут часами рассказывать про летающих котов, космических пришельцев, которые едят бананы, или просто про секретные подземные города. Но как только дело доходит до того, чтобы это нарисовать, магия часто пропадает, потому что руки еще не слушаются так, как хочется, и ребенок просто бросает это дело. А как было бы круто, если бы любая детская выдумка могла мгновенно оживать? Оказывается, перенести фантазии в реальный мир можно с помощью всего одного девайса.
0: Технодзе.
2: Это девайс Creator 1. Необычный гаджет, который превращает любые детские фантазии в настоящие наклейки всего за пару секунд. Выглядит устройство очень компактно и выпускается в двух цветах – красном и классическом белом. Но вся его фишка в том, что оно работает с помощью голоса и фантазии. Ребенку нужно просто нажать кнопку и сказать вслух любую, даже самую безумную идею. Например, робот с чувствами или единорог на куске пиццы. Гаджет мгновенно генерирует рисунок и тут же распечатывает уникальную черно-белую наклейку. Ее можно раскрасить карандашами из комплекта, вклеить в альбом или создать с ней целый игровой мир. Самое крутое, что дети осваивают гаджет меньше, чем за минуту, а залипают минимум на полчаса. В комплект идет само устройство, ремешок на шею, зарядка, карандаши и целых 400 листов для печати. А для родителей есть бесплатное приложение на смартфон. Там сохраняются все шедевры и можно повторно распечатать любимый стикер и даже отслеживать, как развивается словарный запас ребенка. Цена такого удовольствия около $80. Это примерно 230 белорусских рублей. Лично мне кажется, это классная альтернатива бесконечным мультикам.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный, умеренный, местами порывистый. В Минске ночью плюс 11-13, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью 11-13, днем 18-20 градусов. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22 тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 17-19. В Гомеле ночью 12-14, днем 18-20 тепла, и в Гродно ночью 12-14, днем 19-21 градус. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Bettera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Днем в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве и Гомеле 18-20 тепла, в Гродно 19-21, в Бресте плюс 20-22. С тобой Радиус FM. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус ФМ.
0: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри название треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки.

0: Беларуси, час ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Днем в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве и Гомеле 18-20 тепла, в Гродно 19-21, в Бресте плюс 20-22. С тобой Радиус FM. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать что-то

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Днем в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве и Гомеле 18-20 тепла, в Гродно 19-21, в Бресте плюс 20-22. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Днем в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве и Гомеле 18-20 тепла, в Гродно 19-21, в Бресте плюс 20-22. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.